Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус FM. Бибер Рекса и Фейтлесс.

Радиус FM. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Лен.бай, телефон 214. Повышение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-777-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака. С Макслайном.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM. 7 утра в Беларуси. Мы начинаем нашу утреннюю миссию и далее подробно.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на этот вторник.
3: Потом улыбнула, откроем это утро хорошим настроением из сети.
1: А еще пока ты спал, расскажем о пропавшей 2 недели назад женщине, с которой все непросто.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, как Минск готовится ко Дню независимости и что нашли в джунглях Мексики.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. Вчера состоялись переговоры с лидером страны Си Цзиньпином. Общение прошло в формате рабочей встречи. Главы государств дали положительную оценку двустороннему взаимодействию. Белорусско-китайские отношения находятся на пике. Беларусь готовится ко Дню независимости. Только в Минске запланировано около 100 культурных проектов. Улицы, проспекты и площади преображаются. Праздничные акценты сделаны и вдоль главных проспектов Минска. На опорах уличного освещения арочные конструкции и плакаты. А ровно в 23:00 небо над столицей раскрасит праздничный салют. Фейерверк можно будет увидеть сразу из 7 точек. Польские власти вновь добиваются от Германии репараций пострадавшим во Второй мировой войне полякам. Варшава требует ежегодных выплат в размере 2000 евро пострадавшим от нацистской оккупации. Исходя из количества ныне живущих поляков, которым могут полагаться данные выплаты, а это примерно 50 тысяч человек, общая сумма может достигнуть 300 миллионов евро в год. Археологи обнаружили ранее неизвестный город цивилизации майя в мексиканском штате Кампече. Поселение, названное Минанбы, более 1000 лет оставалось скрытым в глухих джунглях благодаря густой растительности и отсутствию транспортных путей. Чтобы достичь объекта исследований, ученым пришлось прорубить проход в 5 километров сквозь заросли. Арина Соболенко успешно стартовала на уимблдонском турнире. В стартовом поединке первая ракетка планеты встречалась с сербской теннисисткой Теодорой Костович, которая занимает 184-е место в мировом рейтинге и победила в 2 партиях 6-2-6-3. Встреча продолжалась 1 час и 5 минут. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком плюс, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
5: Партнер прогноза погоды, сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: И мы, пробудители, готовы дать тебе небольшую инструкцию на этот день по версии гороскопа. В 7 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM, у нас Астролайф. Пашка, что у тебя?
2: Слушай, ну, ценим стабильность сегодня.
1: Стабильность, да. Наша все. Юль, у тебя что?
3: Доверяю интуиции.
1: Угу. А у меня спокойствие и только спокойствие. Вот так, это прогноз для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот вторник выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня стоит оградить себя от лишних советов и найти время для спокойствия и собственных мыслей.
1: Попробуем. Тельцы, эмоции и идеи будут переполнять вас, и окружающие смогут понять вас даже без лишних слов.
2: Близнецы, не отказывайтесь от помощи близких и коллег. Совместные усилия принесут отличный результат.
3: Рак, если информация окажется недостаточно, доверяйте своей интуиции и сохраняйте разумную осторожность.
1: Львы, многое будет зависеть от ваших желаний и решительности, поэтому смело двигайтесь к своим целям.
2: Девы, сегодня лучше ценить стабильность и не стремиться к переменам без веской причины.
3: Весы, даже от самых близких людей иногда нужен отдых, поэтому не бойтесь уделить себе время.
1: Скорпионы, неприятные дела лучше выполнить без лишних жалоб. Это поможет быстрее с ними справиться.
2: Стрельцы, если задача окажется сложнее, чем кажется, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам.
3: Козероги, день отлично подходит для обучения, получения новых знаний и развития полезных навыков.
1: Дерзайте, вы талантливые водолеи. Сохраняйте терпение и спокойствие, даже если столкнетесь с чужой резкостью и недовольством.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Будьте внимательны в финансовых вопросах и прислушивайтесь к полезным советам окружающих.
3: Ну а через парочку минут улыбнула, поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7 часов 16 минут в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнуло. Мы пробежались по интернету, отобрали оттуда самые прикольные мемы и шутки и будем делиться.
2: Сын. Папа, ты получил результаты теста ДНК? Отец. Зови меня просто Игорь.
1: Хорошо, что по отчеству не попросил звать. Ладно, если у тебя была про папу, я тогда тоже такую вброшу. Приходит как-то антикоррупционер к коррупционеру и говорит: пап, дай денег.
2: Хорошо.
3: Судья выносит обвиняемому приговор. 25 лет, обвиняемый. Да что вы, мне же 83 года, судья. Ну мы же не требуем невозможного. Ну сидите сколько сможете.
1: Сколько получится, столько отсидите. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе о пропавшей 2 недели назад женщине, с которой все не так просто.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7 утра, 23 минуты в стране. И прямо сейчас мы расскажем о пропавшей 2 недели назад женщине, с которой все непросто.
0: Пока ты спал.
2: Как все начиналось? Женщина села за руль своей машины и отправилась по делам. Но домой она так и не вернулась. Родственники начали переживать, особенно после того, как они обнаружили ее машину. Она была припаркована в исправном состоянии, а внутри находились ключи и кое-какие личные вещи. Все это наводило на мысль, что она, пропавшая женщина, наверное, стала жертвой преступления.
3: Ну да.
2: Но вот недавно она сама пришла в полицейский участок и говорит: отвалите от меня, пожалуйста, родственникам моим передайте, чтобы отстали. Я просто хотела побыть одна. Пожалуйста, в покое меня оставьте. Развернулась и ушла. Полицейские позвонили родным, сказали, что так и так, уважаем чувства и выбор там. Отстань.
4: Поэтому, минусы.
3: Ребят, если сейчас вы вдруг увидите припаркованную во дворе машину, которая уже минут 15 стоит, заведенной, да, в ней играет, возможно, даже громко музыка, не спешим поднимать тревогу, не спешим вызывать ГАИ. Возможно, там сидит мать 4 детей и просто немножечко пытается прийти в себя. Дайте ей время. Ее дома ждет приключение.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

при поддержке Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM в Беларуси, 7 утра, 30 минут, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура, мы приготовили для тебя нечто особенное из мира музыки, и говоря особенное, мы имеем в виду то, что обычно делают тише, когда останавливаются на светофоре с открытыми окнами. Вот, подарки тебя тоже ждут.
1: А потом нас улыбнуло еще немножечко хорошее настроение для тебя с просторов интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко, привет тебе, рассказывай, как обстоят дела на дорогах.
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Мазурова до улицы Матусевича. Время проезда 7 минут. И от улицы Белецкого до улицы Алибегова. Здесь проезд займет 6 минут. С пробками на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске плюс 30-32, в Гомеле 31-33, выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ну что ж, начинаем дарить подарки на Радиус FM. Привет тебе, это Пробудители. 7 утра, 36 минут в Беларуси. Через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: У нас на кону брендированная решетка гриля. Чтобы ее получить, нужно будет отгадать, какое же слово мы запикали звуком животного в треке.
3: Настоящий летний подарок у нас приготовлен для победителя. Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи в Телеграм, находи там нашу группу Радиус FM. Внизу группы находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут.
5: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас будут играть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правило простое. Мы берем кусочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игроку удается отгадать, что же за слово мы запикали, он забирает свой приз – брендированную решетку «Гриль» от Радиус FM.
4: Ну что, давайте сегодня поприветствуем нашего игрока. Оленька, доброе утро. Привет тебе.
5: Здравствуйте.
4: Как твое утро? Что делаешь?
5: Еду на работу.
4: Одна едешь?
5: Да, пока одна.
4: Так, а потом кто-то присоединится в твой транспорт?
5: Ну да, потом подруга присаживается ко мне, мы едем вместе.
4: Видишь, жалко, не дождались мы подругу, все-таки вдвоем было бы играть легче. Ну да ладно, ты и так справишься. Готова?
5: Да, готова.
2: Если готова, слушаем задание внимательно.

0: Но не равен тот час, когда надуют и тебя, бросят и тебя, полюбят и тебя.
1: Мне вот это «Воу-воу-воу» понравилось. Очень потрясающая песня. Хорошая.
2: О, первый вариант.
1: Надуют и тебя? Почему?
2: Ой.
3: Но она уверенно сказала, поэтому.
2: Да.
1: Ну все, в любом случае, ты уже сказала, изменить свое мнение нельзя. Давай послушаем, как там было.
0: Великолепно! Мы тебя поздравляем! Решетка гриля от Радиус ФМ достается тебе.
4: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
5: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
6: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
7: На Озон – о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
8: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Мы продолжаем дарить себе хорошее настроение. 7 часов 48 минут в стране. Это Радиус FM у нас. Улыбнула.
2: Ну, давайте я начну тогда.
1: Давай.
2: Кто не рискует, тот не пьет питательный раствор через трубочку в травматологии.
1: Ладно, простите заранее. 20% мужчин после секса идут курить на балкон. 20% мужчин после секса ложатся спать. А 60% мужчин нажимают Alt F4.
3: Осуждаю.
4: О, ужасно. Так, ладно. Муж жене, скажи честно, сколько тебе нужно времени, чтобы через 15 минут ты была готова?
1: Часов 4.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 8 утра ровно, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем привет, и мы продолжаем свою утреннюю миссию. Далее очень много всего интересного, и прямо сейчас мы расскажем об этом подробно.
2: В ближайшие полчаса улыбнула, открываем этот час хорошим настроением из сети.
3: Далее интерактив «Вива» в эфире, мы продолжаем искать достойных, разыгрываем 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслав».
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, где в Беларуси был побит температурный рекорд и какое приложение выпустил Нацбанк.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с атакой беспилотника на белорусский автобус в Брянской области. На встрече прозвучали разные мнения. Так Китай выразил соболезнования, а европейские страны, например, Латвия, Франция и Великобритания, скептически отнеслись к информации о происшествии. Представитель Дании также отметил, что проверить прозвучавшие в отношении Украины обвинения невозможно, кроме того, они противоречат информации, которую предоставила украинская сторона. Продолжая тему, в целом участники заседания резюмировали, что любые атаки на гражданские объекты и мирное население в ходе боевых действий недопустимы. При этом некоторые страны решили не упоминать в данном контексте атаку на белорусский автобус в Брянской области. Другие же, напротив, заявили, что это происшествие вызывает особую обеспокоенность. Министр внутренней безопасности США сообщил, что строительство стены на границе с Мексикой близится к завершению и может быть готово в 2027 году. Возведение стены на границе с Мексикой – одно из ключевых обещаний американского президента Дональда Трампа, которое он оглашал еще во время кампании на выборах 2016 года. Национальный банк Беларуси презентовал новый сервис безналичных мгновенных QR-платежей «Крок». Регулятор называет этот шаг важным и большим рывком для платежной инфраструктуры страны. Платежи будут проходить не через карточку, а напрямую со счета, а для проведения оплаты покупателю нужен будет только смартфон. В Пинске зафиксирован новый температурный рекорд. Вчера в период с 14 до 14.20 температура достигла 40 градусов тепла. Это абсолютный максимум за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси. Предыдущий температурный рекорд был установлен 8 августа 2010 года в Гомеле. Тогда воздух прогрелся до плюс 39. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком плюс, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
5: Партнер прогноза погоды, сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Ну что, друзья, еще немного хорошего настроения перед нашей большой игрой. 8 часов 9 минут в стране. Радиус FM. Улыбнула.
2: Очень хороший нашел. Олег, с утра похмелившись, вдруг вспомнил, что вчера не пил.
1: Обратно ж не отдавать. У меня, смотри, какая здоровская. Если у вас правильная осанка, умные глаза, загадочная улыбка, значит, вы уже заметили, что вас фотографируют.
2: Да.
1: Как мы сразу, оп.
3: Было у психолога четверо детей. Двоих он покрестил, а двоих оставил в качестве контрольной группы.
1: Посмотреть, хорошо. Через пару минут в нашем эфире большая игра. Вива в эфире. Два билета на один из самых масштабных фестивалей страны Вива Браслав на кону.
0: Пробудитель. Нормально.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 15 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И буквально через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля «Вива Браслав». Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов, и чем меньше слов он выберет, тем больше у него шансов на победу.
3: Ну а для того, чтобы проверить свои силы и, ну, все-таки в конце недели заполучить 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслав», забегай в нашу официальную группу «Радиус FM» в Телеграм. Там среди самых актуальных постов будет такой пост «Ребус. Загадка». Разгадывай его, пиши ответ в комментариях и не забудь, пожалуйста, проверить, чтобы твой номер в телеге был открыт.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
10: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
11: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно. 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара. 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте evroop.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Слушайте, я так люблю это объявлять, но это как будто бы даже пафосно звучит.
3: Да.
2: 8 утра, 21 минута в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
1: На кону у нас 2 билета на 2 дня стандартный фестиваль «Вива Браслав». И чтобы их получить, участнику нужно сделать ставку, со скольки слов он сможет отгадать название трека, хедлайнер фестиваля «Вива Браслав». И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит, и, соответственно, шансы на победу у него выше.
3: И несмотря на то, что сегодня вторник, не все так просто уже в нашей игре на этой неделе, потому что есть результат в 4 слова, соответственно, 4 балла, и сегодняшнему игроку нужно постараться. Наташа с нами сегодня играет. Доброе утро. Привет.
4: Да, доброе утро.
3: Как твое утро, Наташа? Что делаешь?
4: Замечательно. На работу пришла.
3: На работу пришла. Одна ты там в кабинете или кто-то будет помогать?
4: Нет, я одна.
3: Одна. Жалко.
2: Она директор.
3: Она директор.
4: Директор в отпуске.
2: Ага. А, она ИО.
3: Очень хорошо. Ты ИО?
4: Да, я ИО. Да,
3: ИО.
4: Это ИО.
3: С большой силой приходит большая ответственность. Итак, Наташа, ты можешь выбрать от 3 до 1 слова. Ну, чем меньше слов, тем больше баллов, понимаешь?
4: Понимаю, ну давайте 3.
3: Три слова. Бери. В случае успеха ты заработаешь 5 баллов. Послушать можно будет только 1 раз. И наша самая главная задача — понять, что ты понимаешь, что это за песня. Назовешь исполнителей название — милости просим. Но если сможешь там допеть, продолжить, мы тоже это запишем.
2: Тоже по кайфу, конечно. Итак, готова слушать?
4: Да, готова.
2: Напоминаю, 1 раз, так что слушаем очень внимательно.
5: Для меня мелатонин.
3: Оп, очень яркие слова из этой песни, хорошо. Для меня мелатонин.
4: Ваня Дмитриенко.
3: Продолжай.
2: Вася, тебя это так звучит. Продолжай.
3: Но ты понимаешь, либо допеть...
4: Я это слышала, но я не помню слов.
3: Либо допеть, либо назвать название песни.
1: Да. Ну вот. Раскручивай, раскручивай.
4: Мелатонин.
3: Мелатонин. Увы. Давай послушаем, Наташа, что это было.
2: Вот что это было.
5: Нежные пальмы залезу в твою душу и спальню. Здравый смысл рушит желание.
2: Да, это Ваня. Был Ваня Дмитриенко.
3: С треком «Настоящее». «Настоящее». Да, так он называется. Но если бы ты вдруг нам из припева пару слов или бы продолжила, мы бы тоже засчитали это как правильный ответ. Но, Наташенька, не огорчайся, пожалуйста, все еще получится. Если мне не изменяет память, эта неделя не последняя.
1: Ну и, как всегда, у меня есть рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рэва в компании самых топовых исполнителей мод. Комната культуры Ваня Дмитриенко, Дима Билан, «Давай на ты» и многие другие. Подробности на сайте vivabraslav.by.
0: «Вива» в эфире. В эфире. «Радиус FM». Волна топовой музыки. Наша

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Чудесно, что мы продолжаем дарить подарки. Да. Ни в коем случае не останавливаемся. У нас их очень и очень много. И я прям ловлю от этого дикий кайф. Но об этом не сейчас, об этом чуть позже. А прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее. 8 утра, 29 минут в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM.
3: В ближайшие полчаса интерактив не и им не тут. Очередная битва с искусственным интеллектом в погоне за классными подарками.
4: А потом нас улыбнуло еще немножко хорошего настроения с просторов интернета для тебя.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах.
5: А на дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от Раубичской улицы до проспекта Независимости. Здесь время проезда 39 минут. И от МКАД до улицы Лобанка тут проезд займет 12 минут. Это вся информация о пробках, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 35 минут в стране. Всем привет, это Радиус FM. И через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь побороться за классный подарок, тогда заходи в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM». Находи там внизу маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: На кону у нас брендированная термокружка от Радиус FM. Она достанется нашему игроку, если ему удастся отличить голосовое, созданное искусственным интеллектом, от голосового, который записал реальный живой человек.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
10: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
11: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
12: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий «Банфеста» жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах «Далмайер Продома». Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:41 в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас сыграем наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: На кону у нас брендированная термокружка от Радиус FM, и она достанется нашему игроку, если он отличит искусственно-интеллектуальное голосовое сообщение от голосового, созданного реальным живым человеком.
4: И сегодня у нас очень милый, но целый семейный подряд играет. У нас сегодня сынишка Артем, ну и родители Тарас и Таня. Ребята, привет!
1: Привет вам, ребят! Доброе утро!
5: Доброе утро!
1: Как-то мило, классные. Боже мой. Так, ребят, два голосовых, одно живой человек или искусственный интеллект, наоборот, там, в общем, будете слушать и тогда отгадывать. Готовы?
5: Да.
1: Если готовы, то первое голосовое слушаем внимательно.
6: Шарик, ты балбес.
1: Хорошо. И второе.
7: Шарик, ты балбес.
4: Первый женский
8: первый
4: голос.
8: Первый человек.
5: Нет.
8: Второй.
5: Нет. Первый искусственный, второй человек.
4: Вы там определитесь.
5: Первый искусственный, второй человек.
8: Первый человек, второй искусственный.
5: Дема, не так. Первый искусственный.
1: А мне очень нравится.
3: Да, так, такой милый
1: спорт. Ну вот давайте теперь смотреть, кто главный в семье.
4: Да.
1: Тема или Тарас?
5: Таня мама такая, главный, Тёма.
4: А что мама сказала?
1: А что мама сказала? Давайте, давайте последнее слово будет за мамой.
9: Прикольный.
1: Тань.
9: Давайте, что второй все-таки человек.
1: Второй все-таки человек.
4: Ага, то есть мужской голос это реальный человек?
9: Да.
4: Ага, ну что ж, тогда давайте поздороваемся с автором и все станет понятно. Автор, доброе утро.
10: Ладно, я остаюсь.
1: Автор. А вот он, смотри, он там чем-то отвлечен. Федор, привет!
11: Ура!
3: Ура! Ура! Привет!
1: Ну куда ура, если не ура-то у тебя-то? А можешь, пожалуйста, повторить голосовое для нас? Спасибо, Федор, это было прекрасно.
3: Это был лучший
1: ответ. В общем, Артем, Тарас, Таня, ребят, в любом случае, вы побеждаете, да. Вы отгадали совершенно верно. Вот ваши заслуженные аплодисменты.
3: Мы вас поздравляем, брендированная термокружка от Радиус FM. Ваша.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Реклама.
12: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
13: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
14: Олеся, что такое имба?
15: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
14: А что такое имбово-фруктово?
15: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
16: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
17: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8.50 в стране. Доброе утро. Привет тебе. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Сидят самоубийцы, играют в покер. Ну, один говорит: ну все, ребят, вскрываемся.
3: О, чернющая.
1: Так, все, оттеняем. Знаете, из чего была сделана первая женщина?
3: Из чего?
1: Из первой девушки.
3: Вот. Мужик сидит дома, вдруг начинаются мощные глухие удары в пол от соседа снизу. Все ж трясется. Ну, потерпел он и спускается вниз, говорит: открывай. Открывает пьяный сосед, на голове каска. Серега, заходи, я батут купил.
1: Здорово.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра в стране, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра, мы продолжаем свою утреннюю миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее подробно.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф», твой гороскоп на этот вторник.
1: Далее улыбнула, открываем этот час хорошим настроением из сети.
2: А еще вот этот поворот расскажем о муравьях, которые сорвали свадьбу.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, какого президента ждут в Минске и как Байден оскорбил Трампа.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: В белорусской столице ожидают с визитом президента Узбекистана. Приезд запланирован на 8 и 9 июля. Организационные моменты и предстоящую повестку обсуждали в правительстве на встрече заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Погода вчера испытала на прочность жителей некоторых районов Гомельской и Могилевской областей. Спасатели устраняют последствия шквалистого ветра и грозового фронта. Электроснабжение было нарушено в 30 населенных пунктах. Причинами стали обрывы проводов линий электропередачи из-за падения деревьев. Стеклянные навесы появятся у всех подземных переходов белорусской столицы. Городские власти объяснили, что защита от дождя входов в подземные переходы продлит срок службы подземных сооружений. На этот проект отводится ближайшие несколько лет. Сейчас в городе более 30 подземных переходов без навесов. Бывший президент США Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Дональда Трампа. На мероприятии по сбору средств Демократической партии он назвал действующего главу Белого дома тщеславным и коррумпированным, а также лузером. Сам Дональд Трамп пока не ответил на этот выпад. Температура воды в Балтийском море поднялась до аномальных значений в 22-23 градуса тепла. Причиной прогрева стала волна аномальной жары, пришедшая в Калининградскую область с юга Европы. Показатели существенно превышают июньскую норму. Обычная температура воды в это время составляет около 18 градусов. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,90, 100 российских рублей 3,73, 10 китайских юаней 4,26. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске – плюс 30-32, в Гомеле – 31-33 со знаком «плюс», в Бресте – 34-36 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: стране, и совсем скоро мы расскажем, как же пройдет твой день, по мнению звезд, но для начала поделимся своим гороскопом. Юль, что у тебя сегодня?
1: Если информации недостаточно, я сегодня буду доверять интуиции.
0: Отлично.
1: А
0: особенно
1: у тебя?
0: Женская, она чудесная. А я сегодня просто ценю стабильность. Да, вот так вот просто, но а что сделаешь? Ребята, это прогноз для нас. Прямо сейчас узнаем, что же гороскоп говорит для тебя.
2: Астролайф.
1: Овны, сегодня стоит оградить себя от лишних советов и найти время для спокойствия и собственных мыслей.
0: Тельцы, эмоции и идеи будут переполнять вас, и окружающие смогут понять вас даже без лишних слов.
1: Близнецы, не отказывайтесь сегодня от помощи близких и коллег. Совместные усилия принесут отличный результат.
0: Раки, если информация кажется недостаточной, доверяйте своей интуиции и сохраняйте разумную осторожность.
1: Львы, многое будет зависеть от ваших желаний и решительности, поэтому смело двигайтесь к своим целям.
0: Девы, сегодня лучше ценить стабильность и не стремиться к переменам без веской причины.
1: Весы, даже от самых близких людей иногда нужен отдых, поэтому не будете делить себе время.
0: Скорпионы, неприятные дела лучше выполнить без лишних жалоб. Это поможет быстрее справиться с ними.
1: Стрельцы, если задача окажется сложнее, чем она кажется, не стесняйтесь обратиться за помощью.
0: Козероги, день отлично подходит для обучения, получения новых знаний и развития полезных навыков.
1: Водолей, сохраняйте терпение и спокойствие, даже если столкнетесь с чужой резкостью или недовольством.
0: Ну и, наконец, у нас рыбы. Будьте внимательны в финансовых вопросах и прислушивайтесь к полезным советам окружающих.
1: Ну а через парочку минут улыбнула, будем поднимать тебе настроение мемами и шутками.
2: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 9.17 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус ФМ. Делай погромче. Прямо сейчас будем поднимать тебе настроение шутками из интернета.
2: То я начну. Вот молодежь пошла. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам. Вот фиг ее пойми, чем занимается. А маму с 30-летием поздравить забыла.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я только сейчас понял. Хорошо. Очень хорошо. Семечки из кармана больного никак не давали хирургам приступить к операции.
2: О, жестко.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
3: Кондиционеры Хайсенс охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
4: Автодрайв.
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 24 минуты в стране. Это доброе утро, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о муравьях, которые сорвали свадьбу.
0: Вот это поворот!
3: Ничего не предвещало беды. 25-летняя девушка решает выйти замуж. И прямо во время церемонии она стоит на открытом воздухе. Проходила церемония в красивом летнем таком платье, белом, в пол. Она понимает, что что-то кусает ее. Вот что-то вот сильно вот кусает ноги. Угу. Она поднимает платьице и увидит, что все ноги ее были в муравьях. Просто все облеплены. За всю церемонию она решает, ну, как бы выстоять это, выдержать, да, 92 укуса. Несмотря на это, она говорит, самый счастливый день моей жизни.
2: Слушай, а с чем это может быть связано? Вот интересно. Мне кажется, может, она ноги чем-то сладким намазала.
3: А вот, кстати, вот я замечаю, есть такие люди, вот их больше комары кусают. Причем, вне зависимости от пола, не знаю, там, от комплекции. Вот кого-то вот прям идешь в лес, вот тебя сильно покусали, а кого-то нет. Кого-то больше.
2: Вообще интересная штука. Мне кажется, таким способом муравьи кричали, стой, не надо, у нас есть для тебя какая-то инфа. Что-то там было не так.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топов.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ну, ни в коем случае не заканчиваем. Продолжаем. Еще будем смеяться, еще будем дарить тебе полезную информацию. Конечно же, топовую музыку. 9 утра, 31 минута в Беларуси. Это Радиус FM. Мы продолжаем.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем о трендовом рецепте прохладительного напитка, который ты легко можешь сделать дома.
2: А потом нейростендап. Послушаем, что думает ИИ о мелочи, которая может сделать жаркий день легче.
1: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
3: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от Раубичевской улицы до Всехсвятской улицы. Здесь проезд займет 17 минут, и от улицы Якуба Колоса до улицы Дорошевича время проезда 5 минут. С пробками все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком «плюс», в Бресте 34-36 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:38 в стране. Пробудители на Радиус FM продолжают. И прямо сейчас мы расскажем о трендовом рецепте прохладительного напитка, который ты легко можешь сделать дома.
0: Смотри, что нашел.
2: И называется он «Эспрессо-бомба». И он стал новым популярным кофейным рецептом. Что нам нужно? Нам нужно приготовить американо. Ну, то есть, начало обычное.
3: Так.
2: Потом, точнее, лучше даже двойное. Взять тоник, дольки лимона, лайм и щепотку соли. Зачем нам соль? Она как бы уменьшает горечь кофе. Цитрус подчеркнет фруктовые оттенки всего этого напитка. А тоник с пузырьками и легкой сладостью, ну, как бы сделает вкус сбалансированным. Хотя в тонике как бы есть горький хинин, да, но вот в сочетании с кофе это будет какой-то уникальный гармоничный вкус. Все наливаем в стаканчик, добавляем лед. Все прекрасно.
3: Ну, я не знаю, по поводу вот этих вот всех новомодных напитков. Я помню, как мы спасались от жары в детстве. По всему Лепелю стояли вот эти чудесные колонки с водой, которые еще были открыты для всех. И вода там была живительной. Вот она была не такая, как везде. Ты вот очень жарко, плюс 30, ты, тебе 13, ты попил, голову окунул в эту колонку.
2: Попил,
3: все.
2: Помылся.
3: Ты чудесный, да. Было все.
2: Заново очень... родился.
3: А сейчас соль, кофе, боже мой.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 45 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И предлагаем прямо сейчас поднять тебе настроение. Послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Вот разговаривали мы вчера с коллегами, а по поводу этой жары, жуткой, конечно, жары, 34 градуса, ну, невозможно, правда, но это too much, это слишком, даже вечером как будто бы легче не становится. Она говорит, вот единственная радость вот приходить на работу в такую погоду, это потому что здесь комфортно, прохладно,
1: кондиционеры.
2: И вот это какая-то такая приятная мелочь, которая делает этот день лучше. Я вот подумала, мы люди, мы живые, мы зависим от всяких физических, физиологических условий, а какая вот мелочь, по мнению искусственного интеллекта, может сделать для нас, людей, жаркий день чуточку лучше.
3: Летом люди понимают, что для счастья нужно очень мало, потому что в жару список желаний сокращается до одного – зайти в помещение, где работает кондиционер. В этот момент человек не входит, а буквально получает вторую жизнь. Есть еще холодная сторона подушки. Ночью ее переворачивают с такой благодарностью, будто нашли запасной отпуск. Отдельный уровень – ледяная бутылка воды из холодильника. Особенно, когда она не просто холодная, а настолько холодная, что зубы уже против, а душа еще нет. Многие летом начинают ценить тень. Раньше это было просто место под деревом. Теперь элитная недвижимость. Самое смешное – ветерок из открытого окна в автобусе. Один человек открыл форточку, и остальные пассажиры смотрят на него, как на спасателя. И вот оказывается, что для хорошего дня не нужны большие покупки и грандиозные планы. Иногда достаточно кондиционера, стакана холодной воды и уверенности, что сегодня хотя бы никто не предложит насладиться жаркой погодой.
1: Ну, слушай, вообще он в принципе прав. Только с возрастом растут потребности.
2: Это правда.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: 9 утра, 59 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы желаем тебе самого чудесного дня. Помню о том, что эта неделя сокращенная. И, в принципе, осталось тут 3 денька потерпеть и уходим на заслуженные, надеюсь, очень теплые большие выходные.
3: Ну, а пока что у нас еще есть возможность дарить тебе подарки, радовать тебе, бодрить и веселить каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM.
4: Всем огромный привет, Беларуси, 10 часов. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу, где планируют увеличить туристические сборы, какой инновационный препарат тестируют в Японии.
1: В радиусе новостей.
5: Командировка президента Беларуси продолжается. Сегодня Александр Лукашенко посетит Пекинский университет, старейший и один из самых престижных вузов Китая. В программе встреча с руководством университета и обсуждение дальнейшей совместной работы. Сохранение исторической памяти через поколения – концепция Дня независимости в этом году. Праздник отметим уже на этой неделе. Масштабная программа стартует в четверг. На сцене Дворца Республики большой концерт, в котором покажут традиции и культуру каждой области страны. В пятницу гуляния охватят всю Беларусь. На трассе Брест-Национальный парк Беловежская пуща дорожники обустраивают экспериментальную проекционную подсветку. Вместо привычного освещения здесь используют светодиодные проекторы. Они дублируют дорожные знаки и линии разметки прямо на асфальте. Благодаря этому изображение остается ярким и хорошо заметным даже ночью, а также во время дождя, тумана или снегопада. Японские ученые завершили первую фазу клинических испытаний препарата, который в перспективе может помочь человеку выращивать новые зубы. Исследование с участием добровольцев прошло без серьезных побочных эффектов, а вывести разработку на рынок планируется к 2030 году. Но при этом разработчики подчеркивают, что эффективность препарата у человека пока окончательно не доказана. Налог для однодневных туристов планируют повысить в Венеции. Такой шаг, считают местные власти, может стать одним из способов ограничения массового туризма, который серьезно угрожает экологии города. Сейчас однодневные туристы отдают 5 или 10 евро, а могут целых 50, если налог решат увеличить. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 10 часов 29 минут. Конечно, 10 топовых треков пролетели на одном дыхании. И Years and Years — доказательство тому, что, несмотря на то, что начало недели, вторник, мы устроим с тобой самый настоящий пятничный вайб в нашем эфире на ближайшие несколько часов. И, кстати, трек, который в переводе означает King, это король. Хорошая мотивашка сегодня тебе. Прекрасный второй рабочий день. Не унывать и делать все возможное, чтобы повышать самооценочку. Ты крутой, ты со всем справишься, у тебя все получится. А вот получится ли у нас сегодня как-то сконнектиться с погодой, давай будем разбираться. Синоптики уже преподнесли информацию, сейчас я тебе ее озвучу.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске сразу в 4 регионах сегодня передают от 30 до 32 жары. В Гомеле 31-33 со знаком плюс. Ну а в Бресте сегодня теплее всего от 34 до 36 жары.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 11, самый разгар рабочего дня на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов и отличный день продолжается. Привет всем, кто прямо сейчас за рулем в городском потоке или ловит прокладу от кондиционеров в своих офисах. Слушай, если ты чувствуешь, что полуденный зной начинает плавить твои рабочие задачи, лови отличный повод перевести дух. Прямо сейчас мы полностью отменяем рекламу, разговоры и запускаем большой музыкальный марафон из 10 топовых треков подряд. Среди них у нас Алекс Виле и Миша Миллер с треком «Бам-бам». Кроме того, что мы будем бомбамить, будем лейлавить. Трек от Тиест, который называется «Лейлау», это хаус-бенгер, и он гипнотический. Ну и раньше всех в нашем эфире красивая история от Бенсона Буна под названием «Sorry, I'm here for someone else». Этот получасовой нон-стоп зарядит твой день правильным драйвом. Кстати, во время музыкальной паузы обязательно заходи на сайт radiusfm.by. Прямо сейчас там проходит большое музыкальное тестирование. Проходи его и выигрывай крутые призы. Ну а перед тем, как первая песня ворвется в эфир, давай коротко узнаем самые актуальные новости. Беларуси 11 часов, и это вторник. Привет. Самый свежий оперативный выпуск новостей прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как жара влияет на Эйфелеву башню и что за нетинг приобретает популярность в России.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко сегодня посещает Пекинский университет. За последние годы сотрудничество Пекинского университета и БГУ стало одним из самых успешных примеров белорусско-китайского партнерства в сфере образования и науки. И Александр Лукашенко предложил углубить это сотрудничество в сфере высшего образования. Жара бьет рекорды и пока не отступает в Беларуси. В Пинске столбики термометров накануне днем показали абсолютный максимум – 40 градусов тепла. Сегодня по всей стране вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Воздух прогреется до плюс 34 градусов, местами до 37. По юго-востоку прогремят грозы. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует объявить о своей отставке до начала сентября. Он также заявил, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев. Александр Вучич также пообещал поддержать правящую сербскую прогрессивную партию. Из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже увеличилась примерно на 10 сантиметров, а ее вершина изменила наклон. Как сообщают инженеры, кованое железо, из которого она сделана, расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Однако это изменение незаметно невооруженным глазом. Жители России все чаще ищут специалистов по выслушиванию жалоб. Об этом рассказали в компании по оказанию услуг. Речь идет о так называемом нетинге. В отличие от коучинга, который помогает достигать целей, нетинг предлагает прямо противоположное. Специалист слушает жалобы клиента на работу, погоду, начальство, соседей и жизнь в целом, не давая советов, мотивационных цитат или призывов взять себя в руки. Он просто разделяет недовольство и поддерживает беседу в нужном настроении. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем 30-32 жары. В Гомеле сегодня передают 31-33 со знаком «плюс», ну а в Бресте сегодня плюс 34, плюс 36.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама.
7: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
7: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
7: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
7: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11:36. Время включить логику и интуицию на максимум. В эфире Радиус FM. Игра Gift Time. У микрофона Кирилл Громов. И прямо сейчас у нас на кону два пригласительных билета в историко-культурный комплекс. Линия Сталина — это отличный шанс выбраться с друзьями или второй половинкой за город, увидеть масштабную экспозицию военной техники, сделать множество крутых фоток и, в принципе, круто провести 3 июля. Но прежде чем мы раздадим эти крутые билеты и назовем имя победителя, давай поиграем. Прямо сейчас внимательно послушаем аудиофрагмент из известного фильма, и по этому аудиофрагменту тебе нужно будет догадаться, из какого же фильма мы вырезали эту фразу. Давай ее послушаем.
2: Слова, по моему отнюдь нескромному мнению, наш самый неиссякаемый источник магии, способный одновременно причинить боль и вылечить ее.
1: И кто ж произнес эту заветную фразу? Вариант 1 – Дамблдор из «Гарри Поттера». Вариант 2 – Вилли Вонка из «Шоколадная фабрика». Вариант 3 – Алиса в «Стране чудес». Узнал ту знаменитую историю? Тогда не теряй ни секунды. Прямо сейчас заходи в нашу группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Ищи значок сообщения. По нему присылай свой правильный вариант ответа. Через два топовых трека я подведу итоги, назову имя победителя и правильный вариант ответа. Играем!
0: Gift Time на «Радиус FM».

0: Time на Радиус FM.
1: Ну что, 11 часов 43 минуты. Прямо сейчас мы подводим итоги нашей игры Gift Time и рассекречиваем фильм, из которого мы вырезали небольшую фразу и несколько минут назад включали ее в нашем эфире. Давай еще раз ее послушаем.
2: Слова, по моему отнюдь нескромному мнению, наш самый неиссякаемый источник магии.
1: Вот, и эту фразу проговорил действительно профессор Дамблдор из фильма «Гарри Поттер». И прямо сейчас вот эти громкие аплодисменты мы ставим для Пилипейка Елены, город Мозырь. Леночка, мы тебя поздравляем. Номер телефона заканчивается на цифры 4695. Ты забираешь два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где круто проведешь свои выходные. Ну а для всех напомню, что уже 3 июля, в ближайшую пятницу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линии Сталина», а топовую музыку мы ищем в эфире «Радиус ФМ» и до конца этого часа ловим в своих динамиках «Rudimental» и «Kali» с треком «All I Know», а также послушаем авторскую программу Натальи Ленской под названием «Вселенские истории».
0: Gift Time на «Радиус ФМ». Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Реклама.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком Gun Gun Gun. Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком Swim. Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: Наталья Ленская о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Игорь. Он ждал отпуск несколько месяцев. Выгорел, устал, мечтал выспаться и просто выдохнуть. И вот отпуск начался. Но вместо облегчения – странное напряжение. Он просыпался и не понимал, что делать. Пытался правильно отдыхать. Листал телефон, раздражался, уставал и злился на себя. Почему мне нехорошо? Отпуск был, а отдыха нет.
3: Не понимаю. Человек свободен, ничего не должен. Почему он не может просто расслабиться?
2: Потому что отдых – это навык, а не кнопка. Если долго жить в режиме напряжения, мозг привыкает к скорости, задачам и контролю. И когда все это резко исчезает, возникает пустота и тревога. Как будто выключили шум, и стало непривычно тихо.
3: То есть человек ждал отдыха, а попал в незнакомое состояние?
2: Так и есть. Есть еще одна причина. Установка «отпуск должен быть полезным». Игорь пытался выспаться, сходить в спортзал, прочитать книги, встретиться с друзьями, посмотреть город и незаметно превратил отдых в список задач.
3: То есть поменял рабочий план на план отдыха?
2: Да, и третья ловушка – отсутствие контакта с собой. Когда человек долго игнорирует свои потребности, он перестает чувствовать, чего хочет. И в отпуске это проявляется. Вроде есть время, а желания не ясны. Отсюда ощущение «мне ничего не хочется» или «все не то».
3: То есть проблема не в отпуске, а в том, что человек разучился себя слышать.
2: Точно. Поэтому, во-первых, дай себе время на переключение. Первые дни отпуска могут быть странными. Это нормально. Во-вторых, убирай давление, надо отдыхать правильно. Нет правильного отдыха, есть подходящий именно тебе. В-третьих, начни с простого. Сон, еда, прогулки. Базовые вещи восстанавливают сильнее, чем насыщенные планы.
3: То есть отдых – это не когда все успел, а когда начал чувствовать себя.
2: Да, мы устаем не только от дел, но и от постоянного напряжения внутри. И иногда настоящий отпуск начинается не с билетов и отеля, а с разрешения наконец-то никуда не спешить и быть в контакте с собой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Поздравляю, полдень. Во вторник мы уже полностью в игре. Работа кипит, мозг работает на максималках, но до выходных еще... Так, стоп, про выходные лучше вообще пока не думать, чтобы не портить настроение. Короче, главное правило продуктивного дня — вовремя и вкусно пообедать под правильную музыку. И чтобы твое обеденное время прошло на максимальном позитиве, я объявляю на Радиус FM зону тотального музыкального комфорта и запускаю наш фирменный марафон 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров. А среди них красавчики, немцы, Tokyo Hotel, How to Love. Те, кто в 2000-х любил этот коллектив, я думаю, заметили колоссальное изменение в их репертуаре, но еще мы послушаем Нессу Барр «Died on the Inside». Дадим немножко рока, ну и красивую романтику добавим в начале этого часа. Камрада «Be Mine». Кстати, про работу в обед. Помни, что лучший способ вежливо отказаться от выполнения внезапной задачи от начальника — это сделать вид, что ты очень внимательно слушаешь радио, так что делай динамики погромче и налетай на наш классный музон. Тем временем белорусы полдень. Поздравляю с этим событием. Ну а Влад Радюков готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Влад, привет, о чем расскажешь?
3: Привет, Кирилл. Я расскажу, куда начнет поставки предприятия «Белакт» и какая новая услуга появилась на российском сайте объявлений Авито.
0: В радиусе новостей.
3: Совместные образовательные программы Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу обеим странам. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской программы по биотехнологии в Пекинском университете. По словам главы государства, такие проекты необходимо развивать, делая их более глубокими и всесторонними, чтобы полученные знания находили практическое применение. Белорусское предприятие «Белакт» в ближайшие месяцы начнет поставки продукции в Индонезию. Об этом сообщили на бизнес-форуме в Джакарте. Первый контракт предусматривает экспорт сухого молока. В дальнейшем предприятие планирует поставлять на индонезийский рынок сливочное масло и детское питание. Для выхода на этот рынок «Белакт» уже прошел необходимую аккредитацию и получил сертификат «Халяль». Спасатели проводят тактико-специальные учения в концертном зале «Минск». В первой половине дня в районе улицы Октябрьской будет находиться большое количество пожарной аварийно-спасательной техники. В МЧС просят жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проведению учений. Причиной стрельбы в центре матери и ребенка в немецком Штаде стал семейный спор об опеке над ребенком. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, подозреваемый приехал в учреждение на встречу по поводу своей трехмесячной дочери, после чего открыл огонь. В результате погибли 6 сотрудников центра. Мать ребенка и сама девочка не пострадали. Подозреваемый задержан. Нетинг захватывает рынок услуг в России. Все больше людей готовы платить за то, чтобы их просто выслушали. Так называется новая услуга, при которой исполнитель внимательно слушает жалобы клиента на работу, бытовые проблемы или жизнь в целом, но не дает советов и не пытается изменить ситуацию. По данным сервиса «Авито-услуги», спрос на такие нестандартные сервисы в России продолжает расти. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. И это пока все новости. Далее о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32. В Гомеле плюс 31-33. В Бресте сегодня 34-36 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.32. Oh, да, это тот трек, что пробирает до костей шведский десант в лице Эрика Саады, Густава Норена с их абсолютным инди-поп-шедевром под названием Wide Awake на Radius FM. А ведь этот трек в переводе означает «проснувшийся» или «бодрствующий». Это идеальный гимн для каждого, кто прямо сейчас пытается не уснуть на рабочем месте. И сама песня — это история про человека, который наконец-то сбросил с себя иллюзии, проснулся и начал видеть реальный мир без розовых очков. И раз уж шведы так громко поют нам про бодрствование, лови суперактуальную новость от ученых. Исследователи провели масштабные эксперименты и выяснили, что наше классическое представление о бодром утре, о бодром дне — это сплошной миф. Оказывается, пик реальной максимальной активности человеческого мозга наступает вовсе не утром, а именно во вторник, ближе к полудню. И ученые доказали, что в понедельник мозг еще адаптируется после выходных, а вот во вторник в районе 12 часов дня когнитивные способности взлетают на максимум, так что если у тебя сейчас открылось второе дыхание, это не просто кофе подействовал, это чистая наука, ты официально wide awake. Ну а чтобы твой мозг не перегрелся от такой внезапной активности в эту июньскую жару, мы на Radius FM готовы подбросить тебе немного спасательной прохлады. Давай ненадолго сделаем прямо сейчас паузу, через пару минут продолжим с KDDK и Alex Alt, а через 5 минут поиграем в нашу игру Gift Time, разыграем 2 пригласительных билета на линию Сталина. Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске сразу в 4 регионах от 30 до 32 сегодня днем. В Гомеле 31-33 со знаком плюс, а в Бресте сегодня жарче – 34-36 выше нуля.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама. Слушай Radius FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:41. Прямо сейчас мы превращаемся в музыкальных экспертов. И благодаря нашей музыкальной чуйке прямо сейчас мы определим победителя нашей игры Gift Time. И с помощью одного слова тебе нужно будет угадать трек, который мы зашифровали. И через пару минут мы объявим того человека, которому достанется два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где 3 июля уже пройдет крутое событие. О нем немножко попозже еще раз тебе расскажу. Ну а пока давай послушаем это загаданное единственное слово из трека.
2: Завтра.
1: И из какого же трека прозвучало вот это слово «завтра»? Вариант 1 — Creed, Арткасти, Карма. Вариант 2 — Зиверт, Эгоистка. Вариант 3 — Сивиль, Качели. Присылай прямо сейчас свою версию в нашу студийную группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Через два топовых трека мы подводим итоги, называем имя победителя и правильный вариант ответа. А пока играем.
0: Gift Time на «Радиус FM».

0: Тайм на Радиус FM.
1: 12.46. Подводим итоги нашей игры Gift Time. И прямо сейчас я назову имя победителя нашей игры, который раньше всех прислал правильный вариант ответа на вопрос, из какого же трека мы вырезали одно единственное слово. Оно звучало следующим образом.
2: Завтра.
1: И правильный вариант ответа — это действительно Creed, Artic и Asti, трек Карма. Поэтому прямо сейчас мы поздравляем громкими овациями нашего победителя игры. Его зовут Ковалев Иван, город Минск. Номер телефона заканчивается на цифры 6566. Вань, мы тебя поздравляем. Билеты на линию Сталина твои. Ну и для всех напомню, что уже 3 июля в эту пятницу на линии Сталина пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Будет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте линии Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что, у нас 13 час на подходе, и стрелки часов замерли ровно именно на этом времени. Добрый день всем, ну или уверенный день для тех, кто на ногах с самого рассвета. В эфире Радиус FM, у микрофона Кирилл Громов. Мы официально открываем новый музыкальный час. Он будет по-своему насыщенным, потому что впереди у нас 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем Coldplay, Little Sims, Burna Boy с треком We Pray. До этого в твои динамики ворвутся Роберт Кристиан и Эли Шука, The Day Before. Ну и раньше у всех в нашем эфире акцент сэра Миша Миллер и их легенда под названием Don't Leave. И это только верхушка нашего музыкального айсберга на ближайший час. Но перед тем, как мы отключим микрофон и растворимся в этом мегамиксе, давай традиционно сверим часы и узнаем самые актуальные новости к этому часу. Тем временем, Беларуси 13.00. Привет! Влад Рудюков готов поделиться с тобой самыми актуальными новостями к этому часу. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий непогоды в Бобруйском районе и какие детали от КамАЗа будут ставить на легковушке Черри.
0: В радиусе новостей.
2: Беларуси необходимо активнее использовать китайский опыт и технологии фармакологии. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с руководством Пекинского университета. По словам главы государства, стране нужны современные фармацевтические предприятия, где будут производить лекарства и вакцины по китайским технологиям. Президент также отметил, что совместные образовательные программы Беларуси и Китая необходимо развивать и углублять, чтобы полученные знания находили применение на практике. Шквалистый ветер повалил более 120 деревьев в Бобруйске и Бобруйском районе. По данным МЧС, стихия повредила кровли двух зданий и 12 автомобилей. Спасатели 42 раза выезжали на ликвидацию последствий непогоды и распилили более 100 поваленных деревьев. Остальные убрали коммунальные службы и собственники территорий. Пострадавших нет. Международный союз конькобежцев допустил белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение вступит в силу с сезона 2026-2027. Белорусские и российские спортсмены смогут выступать без национальной символики и при соблюдении установленных условий. Кроме того, им разрешено участвовать в командных соревнованиях в составе сборной нейтральных атлетов. Виткоф отправился в Доху для переговоров с Ираном. Спецпосланник президента США прибыл в Катар на фоне ожиданий нового раунда контактов между Вашингтоном и Тегераном. При этом в иранском МИД подчеркнули, что визит экспертной делегации Ирана в Доху на этой неделе посвящен обсуждению разблокировки иранских активов и не связан с переговорами с американской стороной. На автомобиле «Черри» российской сборки будут устанавливать детали производства КамАЗа. Кузнечный завод предприятия уже начал выпуск пробных партий коленчатых валов для китайского автопроизводителя. Речь идет о комплектующих для 2-литрового бензинового двигателя, а также о разработке деталей для мотора объемом 1,4 литра. Проект реализуется в рамках локализации производства автомобилей «Черри» в России. Информация в завершение. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем плюс 28-30. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем плюс 29-31. В Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. В Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: хит-биты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радио СФМ.
1: Let's get down to business.

0: 12.30. Легкий, сочный, 100% летний вайб. Это британские электронщики Clean Bandit и американская поп-дива Demi Lovato со своим треком «Соло» в эфире Radius FM. И в переводе он означает «один» либо «одиночка». Это, пожалуй, самый позитивный танцевальный гимн тотальному одиночеству после расставания. История здесь жизненная. Demi Lovato поет о том, как тяжело и тоскливо оставаться одному, когда бывший партнер ушел, а все попытки развлечься на вечеринках не приносят уже никакой радости. И как поется в припеве «Я хочу танцевать, но мое сердце разбито». И лови факт, который наглядно показывает, как создаются современные мировые треки. Вы будете удивлены, но Clean Bandit и Demi Lovato во время работы над этим треком вообще ни разу не видели вживую. Весь вокал Demi записывали в студии в Алабаме, а музыканты группы сидели у себя в Лондоне и руководили всем процессом через обычный FaceTime. Из-за плохой связи звук постоянно зависал и прерывался, но это не помешало им записать трек, который позже стал самым запрашиваемым синглом в мире по версии Шазама. И раз уж Demi Lovato так круто поет о том, что в одиночку тоже можно зажигать и делать это стильно, давай переключим внимание на то, что точно поднимет тебе настроение в этот вторник, и делать это соло вовсе не обязательно. Заходи прямо сейчас на официальный сайт radiusfm.by. У нас вовсю идет грандиозное музыкальное тестирование. Тебе нужно просто послушать короткие треки, выставить свои честные оценки, лайки либо дизлайки, ответить на вопросы, пройти тест от начала и до конца и стать обладателем, возможно, обладателем умной колонки с Алисой. С помощью рандомайзера мы выберем счастливчика, которому вручим этот топовый подарок, который пройдет тест от начала и до финиша. Ну а мы продолжаем держать правильный музыкальный курс и прямо сейчас готовы подбросить тебе еще больше драйва. Через пару минут Алекс Уоррен с треком Ordinary сразу после рекламного блока. Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и возможен град. В Витебске ночью 15-17 градусов, днем 28-30 жары. В Могилеве ночью от 18 до 20, днем 29-31 со знаком плюс. В Минске и Гродно ночью передают 17-19 тепла, днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 19 до 21 градуса, днем 31-33 выше нуля. Ну а в Бресте ночью плюс 20, плюс 22, днем 35-37 жары.

0: Ami.by.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
2: Ответ один. Шоу с толком на Радио ФМ.

0: Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: На Радиус FM.
3: Авалон Рокстон. Vertigo.

0: 13.46. Какая глубина, какой породистый, обволакивающий ночной вайб. Это нидерландский электронный тандем Avalon Rockstone со своим свежайшим гипнотическим синглом Vertigo в эфире Radius FM. А Vertigo переводится как головокружение. Это очень красивая метафора. Музыканты написали этот трек о том самом чувстве, когда ты влюбляешься в человека настолько сильно, что земля буквально уходит из-под ног, а мир вокруг начинает вращаться с бешеной скоростью. И раз уж голландцы так сочно поют про головокружение, лови любопытный факт про это состояние в реальной жизни. Ученые провели исследование и выяснили, что настоящему физическому головокружению больше всего на свете подвержены космонавты и профессиональные бальные танцоры, но по совершенно противоположным причинам. У космонавтов невесомость сходит с ума вестибулярный аппарат, а вот элитные танцоры умеют обманывать физику. Во время зубодробительных вращений они используют технику фиксирования взгляда. Их тела крутятся на огромной скорости, а голова на долю секунды замирает, удерживая в фокусе одну и ту же точку перед собой. Это единственный в мире природный лайфхак, который позволяет человеку кружиться часами и вообще не чувствовать симптомов vertigo. Возьми это на заметку, если решишь внезапно закружиться в танце посреди офиса. Ну что ж, мое эфирное время на этом отличном моменте неумолимо подошло к концу. Этот вторник мы раскачали на твердую пятерку. Я с огромным удовольствием передаю бразды правления нашей музыкальной студии дальше Леше Якимовичу. В следующем часе он будет тебя радовать топовой музыкой, интересными фактами, новостями и событиями на низком старте, а также до конца этого часа лови своих динамиках Crash Adam с треком New Heart. Будем учащать сердцебиение. Меня зовут Кирилл Громов. Услышимся сегодня в 17.00 в эфире Автодрайва. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, у нас с тобой сегодня вторник, 30 июня. И у меня для тебя суровая, но такая важная минутка осознанности. Сегодня последний день июня. Да, первый месяц лета, раз, и уже пролетел. Знаешь, такая третье лето. Вот, и если вдруг ты все еще не съездил на шашлыки, не искупался или даже там не выбрался просто в парк, я предлагаю прямо сейчас перестать грустить по этому поводу. Еще впереди 2 месяца. Просто выдыхай и просто расслабляйся. Так сказать, переводись в такой режим летнего энергосбережения. Ну а помогать все в этот вторник будет наш традиционный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только самые топовые треки. Итак, послушаем с тобой Филатов и Кэр с треком «Time Won't Wait». Trust me when I say that time won't wait for us. I just want your kiss. Также в эфире у нас прозвучит Элма с треком Summer Really Hot Us. Ну а самым первым у нас прозвучит дуэт Naked и Portugal The Man с треком Glide. Смотри, прямо сейчас откладываешь в сторону все рабочие таблицы, делаешь звук в своих динамиках погромче и просто расслабляешься как минимум ближайшие 30 минут. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Лёша. Я расскажу, куда перенесут службу «Одно окно» в Минске и почему полезна острая пища.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды представителям различных сфер. По поручению президента наград удостоены работники промышленности, образования, культуры, спорта, социальной сферы, газовой службы и государственные служащие. Обращаясь к лауреатам, Александр Турчин отметил, что каждый из них вносит вклад в развитие страны, а государственная награда – это признание многолетнего добросовестного труда и высокой личной ответственности. Совет Республики одобрил изменения в законодательство о профилактике правонарушений. В частности, предлагается изменить порядок постановки на профилактический учет граждан, совершающих домашнее насилие. Теперь основанием для этого станут 2 таких правонарушения в течение года, даже если дело было прекращено после примирения сторон. Кроме того, органы внутренних дел будут вести профилактический учет еще 2 категорий граждан, освободившихся из лечебно-трудовых профилакториев и осужденных к наказанию в виде штрафа. Служба «Одно окно» в Минске планирует перенести в торговые центры. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Предполагается, что вместе с ними там будут работать и расчетно-справочные центры. По мнению городских властей, это позволит жителям получать необходимые административные услуги в одном месте, совмещая их с повседневными покупками. Россия предусматривает возможность импорта нефтепродуктов из других стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, решение будет принято, если удастся договориться о приемлемых ценах. В Кремле считают, что такие поставки могут помочь стабилизировать ситуацию на топливном рынке и снизить ажиотажный спрос. Сейчас этот вопрос ежедневно обсуждается на уровне правительства и профильной комиссии. Острая пища может быть полезна, но не для всех. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, специи стимулируют выработку пищеварительных ферментов и помогают лучше усваивать белки и жиры. Однако при заболеваниях желудка и кишечника острая пища может вызвать обострение, раздражение слизистой и сильную боль. Поэтому людям с болезнями желудочно-кишечного тракта врачи рекомендуют отказаться от таких продуктов. Информация в завершение. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. На сегодняшних торгах юань подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Доллар США – 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 73 копейки, 10 китайских юаней – 4 рубля 28 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем плюс 28-30. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем плюс 29-31. В Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Гомеле ночью 19-21, днем 31-33. В Бресте ночью плюс 20-22 и днем жара плюс 35-37. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радио СФМ. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Красивая LP сейчас спела про то, как мы отдаем душу без остатка, а в ответ... Эх, тишина. Но, слушай, ты хотя бы, если тратишь, то тратишь время, скорее всего, на чувства, а не на гигантскую канцелярию. И спросишь, что к чему? Да, при чем тут какая-то канцелярия? В общем, в Багдаде 20-летний преподаватель сделал шариковую ручку размером с автобус. Почти 7 метров в длину и весит, ну, где-то 100 килограммов. И она реально пишет, прикинь. То есть парень вручную месяцами замешивал чернила нужной густоты. И, ну, в целом, здесь можно сказать только одно. Вот что бывает, когда преподаватель безумно любит свой предмет, а студенты все равно не записывают его лекции. Зато такую ручку коллеги точно случайно не унесли со стола. Но, если серьезно, то парень загорелся идеей и попал даже в книгу рекордов Гиннесса. В общем, красавчик паренек. Так что, если тебе сегодня кажется, что твои задачи неподъемные, просто вспомни этого мастера, да? Ты совсем справишься, и я в тебя верю. Ну а мы продолжаем и посмотрим, что нам там погода на завтра подготовила.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и возможен град. В общем, в Витебске ночью 15-17 тепла, днем 28-30 со знаком плюс. В Могилеве ночью 18-20 выше нуля, днем плюс 29 плюс 31. В Минске и Гродно ночью 17-19 выше нуля, а днем плюс 30 плюс 32 аж. В Гомеле ночью 19-21 тепла, днем 31-33 со знаком плюс. И в Бресте ночью от 20 до 22 тепла, а днем 35-37 выше нуля.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама.
7: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
7: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
7: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
7: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Только что отыграли BTS с треком Swim. И смысл в этом треке достаточно простой, главное, жизненный. Наш мир — это огромный бассейн с непредсказуемой глубиной, и чтобы не пойти на дно, нужно просто продолжать грести. Но если ты сегодня чувствуешь, что тащишь абсолютно все на себе, пока остальные вокруг просто аккуратненько плывут по течению, расслабься, выдыхай. Тебе тоже можно иногда просто расслабиться, лечь на воду и плыть по течению. В любом случае, все успеешь и все разрулишь. Я в тебя верю, ты совсем справишься. Ну а мы продолжаем, и на Радиус FM буквально через один топовый трек мы послушаем с тобой авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен», где он тебе даст пару классных советов и просто расскажет про новинки из мира техники. Не переключайся.
1: Реклама. Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. «Радиус FM» – горячие новинки. «Радиус FM» – музыка днем и ночью. «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире искусственного интеллекта есть проблема, которая может сделать даже самую дорогую нейросеть абсолютно бесполезной. Она называется переобучением. Что это такое и как она связана с реальными людьми, сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
1: Представь, что ты учишь компьютер узнавать собак по фотографиям, но все собаки на твоих снимках — это белые пушистые самоеды на снегу. И нейросеть запомнит эти детали слишком буквально, и когда ты покажешь ей черную таксу на зеленой траве, компьютер скажет — это не собака. Он переобучился на конкретных примерах из прошлого и зазубрил старые картинки вместо того, чтобы понять саму суть того, как выглядит собака. И в жизни мы постоянно совершаем эту же ошибку. Мы переобучаемся на своем прошлом опыте, на старых обидах, прошлых неудачных отношениях или бывших проектах. Мы берем этот жесткий шаблон и пытаемся наложить его на совершенно новые ситуации и новых людей. Мы заранее ждем подвоха или провала просто потому, что так было когда-то давно.
0: Технодзен.
1: Так вот, мой совет тебе на сегодня такой. Не позволяй прошлому переобучать твой разум. Опыт — это хорошая штука, но только когда он помогает понимать суть, а не заставляет зубрить старые страхи. Сделай глубокий вдох и посмотри на свой сегодняшний день как на новую чистую выборку данных. Дай миру шанс удивить тебя, не накладывая на него старые фильтры.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, у нас все тот же вторник, все тоже 30 июня. И вот самый экватор рабочей недели уже близко. Но пока у нас еще вторник, есть хороший повод поднять глаза свои к небу. В общем, сегодня во всем мире отмечают Всемирный день наблюдения за метеорами. Это, знаешь, тот самый день, когда принято загадывать самые смелые желания, глядя на падающие звезды. И знаешь что? Не нужно ждать ночи, чтобы поймать свое там вдохновение. Вместо того, чтобы судорожно всматриваться в облака, я предлагаю запустить волшебство прямо сейчас. А именно, на Радиус FM я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и давай познакомимся с первыми тремя треками. Deutsche с треком Anxiety. Это качающий поп-рэп трек с таким дерзким и ломаным ритмом, под который хочется двигаться, несмотря на его тревожное название. Идем дальше. Rehab с треком Believe. Советую слушать этот трек, когда... Ну, в общем, он подходит для того момента, когда ты закрываешь все рабочие вкладки и настраиваешься на позитив. В общем, для момента, который произойдет примерно через пару часиков. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Khalid Rudimental с треком All I Know. Это глубокий такой трек с фирменным ломаным британским битом от Rudimental и мягким R&B-вокалом Khalid'а. Ну что ж, вроде как вторник идет своим чередом, так что давай расслабляйся, лови свой ритм и просто кайфуй. Но перед этим быстренько пробежимся по самым актуальным событиям в мире. В Минске 15 часов. Привет! Ну а прямо сейчас Влад Радюков нам расскажет о самых актуальных событиях к этому часу.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какие тарифы вырастут в Беларуси с 1 июля и что умеет специальный телефон для школьников.
0: В радиусе новостей.
2: Растет число взломов аккаунтов белорусов в Telegram, об этом предупреждает Генеральная прокуратура. Если в начале года такие случаи были единичными, то сейчас их регистрируют уже десятками каждый месяц. Чаще всего злоумышленники получают доступ к аккаунтам с помощью фишинговых ссылок, предлагая пользователям подтвердить учетную запись, обновить мессенджер или принять участие в голосовании. В Генпрокуратуре рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, включить облачный пароль и регулярно проверять список устройств, на которых выполнен вход в аккаунт. В Беларуси обновили тарифы на ремонт автомобилей по автогражданке. С 1 июля при расчете страховых выплат будет применяться новая средняя стоимость нормочаса восстановительных работ. Для легковых автомобилей, мотоциклов и легкого коммерческого транспорта она выросла почти на 15%, а для грузовиков, автобусов и троллейбусов примерно на 13%. В Министерстве финансов пояснили, что изменения позволят приблизить размер страхового возмещения к реальной стоимости ремонта. Столичная милиция 3 июля перейдет на усиленный режим работы. Это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню независимости. Для прохода на концертные площадки будут организованы контрольно-пропускные пункты. Отдельные входы предусмотрены для ветеранов, людей с инвалидностью, беременных женщин и родителей с детьми. В милиции рекомендуют приходить заранее, учитывать погодные условия и брать с собой питьевую воду в прозрачной таре. Латвия намерена к концу лета развернуть стену дронов на границе с Белоруссией и Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. По его словам, уже в июле и августе вдоль всей границы планируют обеспечить работу системы защиты от беспилотников. Проект реализуется совместно с Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии и предусматривает создание сети средств мониторинга и противодействия БПЛА. Lenovo представила телефон для школьников без игр. Новинка получила упрощенную операционную систему, чтобы дети меньше отвлекались на развлечения и могли сосредоточиться на учебе. Устройство оснащено кнопкой вызова встроенного искусственного интеллекта, который помогает с домашними заданиями и отвечает на вопросы. Кроме того, родители смогут удаленно управлять телефоном, ограничивать время использования, блокировать звонки с неизвестных номеров, отслеживать местоположение ребенка и отключать устройство во время уроков. Информация в завершении. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiosfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем плюс 28-30. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем плюс 29-31. В Минске и Гродно ночью 17-19, днем плюс 30-32. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. В Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков.

0: пел про любовь к телу. И вот, слушай, на самом деле он просто никогда не спал летом на даче с открытым окном. Вот там реальная страсть, когда кто-то всю ночь пытается слиться с твоей кожей. И имя этому романтику — комар. Но у меня для тебя хорошая новость. В общем, скоро эти мелкие ребята получат по заслугам. Китайские инженеры собрали почти 3 миллиона долларов на лазер с искусственным интеллектом, который сбивает комаров прямо в полете. Стоит эта радость $630. Ну да, недешево, зато у тебя дома личный лазер, который за секунду сжигает комара. Ну, хотя за такие деньги этот лазер должен, ну, не просто аннигилировать комара, да, а сначала остановить его, спросить, зачем он сюда прилетел, а потом уже его сжечь. В общем, держись. В любом случае, наше лето никаким пищащим вредителям не испортить. Но чтобы знать, брать ли завтра с собой куртку или все же еще останемся в плавках, давай глянем, что там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишется от Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и даже возможен град. В Витебске ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 28, плюс 30. В Могилеве ночью 18-20, тепла, днем 29-31 со знаком плюс. В Минске и Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32. В Гомеле ночью 19-21 градусов тепла, а днем 31-33. Со знаком плюс. И в Бресте ночью от 20 до 22 со знаком плюс, а днем плюс 35, плюс 37.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А так

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алан Уокер с треком Broken Strings на Радиус FM. И знаешь, вайб у трека, ну, конечно, такой, как будто вот ты стоишь в капюшоне под дождем, где-нибудь на Немиге, и драматично смотришь вдаль. Хотя тебе просто надо добежать до метро, да, в этот ливень. Песня о том, как все летит к чертям, но ты изо всех сил делаешь вид, что у тебя все под контролем. И вот говоря в целом об этой драме, в общем, ученые доказали, что грустная музыка реально делает нас счастливее, прикинь. То есть мозг думает, что тебе плохо, пугается и начинает экстренно вырабатывать гормоны радости для твоего утешения. В общем, такой гениальный лайфхак. Это как, ну, условно специально зайти на сайт по продаже недвижимости в Минске, посмотреть цены, ну, чтобы потом искренне порадоваться своей съемной однушке. Короче, если у тебя сегодня тоже что-то идет не по плану, вообще забей. Ты совсем справишься, я в тебя верю. Ну, а мы продолжаем и слушаем самые топовые треки.
1: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslov.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello. Ну что ж, у нас вторник, 30 июня, и... Слушай, у нас есть хороший повод сделать этот день, ну, так сказать, чуть более удачливым. В общем, сегодня отмечают такой забавный неофициальный праздник – День разбрасывания монеток. Вот знаешь, это когда подбрасываешь монетку в фонтан или пруд, чтобы обязательно вернуться туда, где было хорошо. Но мы не будем искать с тобой ближайший водоем. Давай лучше забросим, ну, так сказать, виртуальную монетку только в наш музыкальный автомат. В общем, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и познакомимся с первыми тремя треками. Тедди Свим с треком Lose Control. Это такой мощный, разрывающий душу соул-поп трек с хриплым, невероятно харизматичным вокалом Тедди, от которого, ну, прям мурашки бегут по коже. В общем, сейчас все услышишь. Ну что ж, идем дальше. Cyril с треком Stumbling In. Это такой безумно легкий, солнечный и качающий ремейк на легендарный хит 1978 года Криса Нормана и Сьюзи Кватро. Ну и самым первым к нам ворвется Дамиано Давид с треком Next Summer. Советую слушать этот трек вечером, когда хочется побыть наедине со своими мыслями, заварить чай и просто выдохнуть. Ну что ж, немного спойлеров я тебе накинул. Теперь можно, так сказать, ненадолго приземлиться. Вторник у нас продолжается потихоньку. Рабочий день завершается, так что давай, лови свой дзен и потихоньку расслабляйся. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков.
2: Привет, Лёша. Я расскажу, когда адвокаты проведут бесплатные консультации и в каком мессенджере появятся никнеймы.
0: В радиусе новостей.
2: Совет Республики утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. По данным Министерства финансов, все социальные обязательства государства были выполнены в полном объеме. Более 41% бюджетных расходов направили на социальную сферу, а финансирование государственной инвестиционной программы увеличили на 35%, что позволило ввести в эксплуатацию 38 инфраструктурных и социальных объектов. Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации ко Дню независимости. Акция состоится 2 июля и будет рассчитана на малообеспеченных граждан. В первой половине дня адвокаты всех территориальных коллегий бесплатно проконсультируют по правовым вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим изучения документов. Информацию о времени и местах проведения акции можно найти на сайтах и в социальных сетях коллегий адвокатов. Свободно посещать леса сейчас можно только в 8 районах Беларуси. Это Горецкий и Дрибинский районы Могилевской области, а также Витебский, Городокский, Дубровинский, Лиознинский, Оршанский и Рассонский районы Витебской области. Еще в 29 районах страны введены полные запреты на посещение лесов, а в остальных действуют ограничения. В Минлесхозе напоминают, что из-за высокой пожарной опасности следует соблюдать правила безопасности и по возможности отказаться от посещения лесов. Князь Монако Альбер II осудил взрыв, произошедший в княжестве, назвав его преступлением и потрясением для всего общества. В результате взрыва посылки с взрывчаткой у жилого дома пострадали 3 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным властей, нападение, предположительно, было заранее спланировано и могло быть направлено против конкретной семьи. Личность подозреваемого пока не установлена, расследование продолжается. В WhatsApp появятся никнеймы, которые позволят скрывать номер телефона. Пользователи смогут общаться по имени пользователя, не раскрывая свои контактные данные новым собеседникам. Кроме того, мессенджер предложит дополнительную защиту в виде специального цифрового кода, который можно будет сообщать вместе с никнеймом для ограничения круга людей, способных написать. Новая функция будет внедряться поэтапно в разных странах в течение ближайших месяцев. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. На сегодняшних торгах юань подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 28 копеек. Это пока все новости, далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем плюс 28-30. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем плюс 29-31. В Минске и Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30-30. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. В Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
3: Партнер прогноза погоды – сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Гарри Стайлз тут грустит, что все уже совсем не так, как раньше. Мол, раньше даже трава была зеленее. Но знаешь, на самом деле перемены — это круто, особенно если, ну, эти перемены делают твою жизнь намного проще. И вот американские ученые решили пойти дальше всех и предложили отправлять в космос устриц. Выяснилось, что на орбите эти моллюски могут и воду фильтровать, и воздух очищать, а в крайнем случае стать твоим обедом. Ну, я считаю, такой идеальный сожитель. Молчит, убирает за тобой, а если надоел, просто капнул лимона и съел его. Но, правда, запустить их в полет пока не могут, потому что на МКС, ну, нет подходящего аквариума. В общем, космические технологии будущего споткнулись об обычную стеклянную банку. Но если у тебя сегодня что-то идет не по плану, просто расслабься, ты в любом случае со всем справишься. Ну и давай посмотрим, что нас завтра ждет по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и даже возможен град. В Витебске ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 28, плюс 30. В Могилеве ночью 18-20, тепла, а днем 29-31 со знаком плюс. В Минске и Гродно ночью 17-19, выше нуля, а днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью 19-21 градусов тепла, а днем плюс 31 плюс 33. И в Бресте ночью от 20 до 22 со знаком плюс, а днем плюс 35 плюс 37.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
9: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
10: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Oh,

0: These beautiful things that I've got.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Экса и Фейтлесс.

0: Baby Rex и Faceless с треком New Religion. Слушай, на самом деле, ребята абсолютно правы. Мы все регулярно создаем себе какую-то новую религию. Обычно она называется типа «С этого понедельника я точно начну новую жизнь» или «Я буду спать по 8 часов минимум». И правда, эта вера чаще всего разбивается в первый же вторник, а ночной просмотр рилсов где-то до часиков так 3 ночи. Но вообще не кори себя за это, потому что британские ученые доказали, что на внедрение любой новой привычки человеку нужно целых 66 дней, а не 21, как нам годами врали инфо-цыгане. Так что, если ты сегодня опять забил на спортзал или съел булку, хотя обещал себе этого не делать, расслабься, ты просто в процессе. Все нормально, я в тебя верю, и двигайся в своем темпе. И вот говоря о движении, уже совсем скоро, а именно в 17 часу, здесь будет автодрайв с Кирилл Громовым, и ну, он точно сделает твою дорогу домой бодрее. Ну а прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by, там вовсю идет наше музыкальное тестирование. Схема простая. Заходишь, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально зацепили, и проходишь тест до самого конца. Это важно. И все, ты автоматически в игре, а на кону у нас умная колонка Алиса. Ну а победителя выберем уже совсем скоро с помощью рандомайзера, так что давай участвуй. Ну а мы потихоньку будем с тобой закругляться. С тобой был Леша Якимович, спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте. С 2 до 5 желаю тебе классного вечера. Ну и пока-пока.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с автодрайв.
8: Автодрайв.
1: На Радиус FM.
9: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 5 вечера на часах. Привет, в эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и мы официально стартуем сквозь этот вечер. Ну что, поздравляю, экватор рабочей недели стремительно приближается. Этот вторник мы с тобой уже практически дожали. И знаешь, вторник — это день уникальный. Утренний шок понедельника уже прошел, но до заветной пятницы все еще как до луны. Но не переживай. Самое сложное на сегодня уже позади, дедлайны можно плавно ставить на паузу, так что выдыхай, расслабляйся, тем более, что в ближайшие полчаса у нас будет много поводов улыбаться. Нас ждет с тобой «Тачки Тайм». Мы разберем крутую технологическую новинку, которая появилась прямо в нашей столице. Расскажу, где в Минске запустили умные зарядные станции для электрокаров, системы контроля мест. Ну а также зададимся вопросом «Что, где, куда?». Сдам тебе координаты совершенно убойного места для тотальной перезагрузки. Нас ждет виртуальный тест-драйв первого в Беларуси тайм-кафе с настоящими хорьками. Так что включай Радиус FM погромче, держи руку на руле и ни о чем не беспокойся. Этот вечер будет максимально комфортным. В Минске 17 часов. Свежую информационную картину к этому часу тебе представит Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, как профсоюзы помогают белорусам справиться с жарой и кто стал новым премьер-министром Литвы.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня посетил Пекинский университет. Белорусский лидер провел рабочую встречу с руководством вуза, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов. Кстати, президент посещает Пекинский университет не впервые. В сентябре 2016 года Александр Лукашенко выступил перед студентами университета. Профсоюзы Беларуси помогают работникам в жару. Они оказывают помощь в закупке вентиляторов, подвозе воды и организации более комфортных условий труда. В ФПБ подчеркнули, что на протяжении всех жарких дней профсоюзные первички будут и дальше организовывать подвоз минеральной и питьевой воды. Иран проведет оценку возможности начала переговоров с США по итоговому соглашению, заявил официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи. Дипломат напомнил, что начало переговоров с США относительно выработки итогового соглашения зависит от реализации положений меморандума. По выполнению его некоторых положений Багаи отметил относительно удовлетворительное состояние. Новый премьер-министр утвержден в Литве. Им стал лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкевичус. За его кандидатуру проголосовали 80 парламентариев, 28 депутатов были против, еще двое воздержались. Синкевичус стал третьим по счету премьером с осени 2024 года, когда в Литве прошли парламентские выборы. Международный союз конькобежцев частично снял ограничения на участие белорусов и россиян в соревнованиях под своей эгидой. Решение начнет действовать с началом нового сезона. Наши атлеты, тренеры и сопровождающий персонал пока будут выступать в нейтральном статусе. Также спортсменам разрешили участвовать и в командных турнирах. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля. В Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла. В Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: Да, в эфире «Тачки Тайм», у микрофона Кирилл Громов. Мы продолжаем делать твой путь домой чуточку поинтереснее. Владельцы электрокаров в Минске. Внимание, этот выход специально для тебя. Хоть если ты все еще заправляешь своего верного железного коня бензином или дизелем, тоже послушай. Будущее наступает на пятки с космической скоростью. В нашей столице, прямо возле бизнес-центра «Порт» на улице Шафарнянская, 11, сеть АЗС выпустила новые мощные зарядные станции. Поставили два крутых объекта по 160 кВт, оборудовали 4 места со всеми нужными коннекторами, и работают они круглосуточно. Но самое интересное тут тарифы и цифровой надзор. Начнем с приятного. Если ты любитель ночных покатушек или просто привык заряжать машину на выходных, для тебя есть отличный лайфхак. С 10 вечера до 9 утра в будни, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует специальный сонный тариф. Всего 49 копеек за киловатт-час. Приехал, подключился, сэкономил на чашечку кофе. Красота!

0: Вот все. Если ты проигнорируешь этот ласковый цифровой голос, данные автоматически улетают прямиком в ГАИ. Так что шутки в сторону. Умный город не дремлет, и получать письмо счастья из обычной невнимательности теперь проще простого. Ну а наш автодрайв мчит дальше. Уходим на музыкальную паузу буквально на 3 трека. И сразу после этого нас ждет 3 вопроса. Что, где, куда. Я расскажу, где в Минске можно потискать настоящих хорьков, сколько за это придется выложить и почему широкие штаны — это главный дресс-код для такого приключения.
1: «Автодрайв» на «Радиус FM».

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: В эфире «Что, где, куда» — место, где мы ищем самые необычные, дикие и кайфовые локации для твоего отдыха в Минске. Если ты чувствуешь, что этот вторник выжил из тебя все соки, а уровень стресса подбирается к критической отметке, у меня есть идеальный рецепт спасения. Загибай пальцы. Кошачье кафе мы видели. Пёселями в парках никого не удивишь. А как тебе идея провести вечер в компании настоящих, безумных и гиперактивных хорьков? Да-да, в Минске открылось первое в Беларуси тайм-кафе с хорьками. Найти это пушистое безумие можно прямо на улице Сурганова, 29. Сразу предупреждаю, перед тем, как запустить тебя в пушистый рай, суровые, но добрые администраторы проведут обязательный инструктаж. Тебе подробно расскажут, как правильно обнимать этих ребят, за какие места лучше не трогать и как взаимодействовать так, чтобы и тебе было весело, и хорьки не решили проверить на прочность твои пальцы. Все пушистики разделены по нескольким комнатам, у них там полный люкс, множество игрушек, персональные домики, чистая вода, и следят за ними просто, ну, монументально. Сами хорьки — это ходячие вечный двигатель на батарейках. Они невероятно активные, жидкие и любопытные. И вот тут главный лайфхак. Если ты собираешься туда идти, забудь про узкие джинсы скини. Надевай самые широкие штаны, которые найдешь в гардеробе. Ты спросишь, почему? Да потому что главная страсть местного пушистого десанта — с разбегу заползать прямо в штанины слушателей. Ощущения, говорят, незабываемые. А хохот в комнатах стоит такой, что после получаса терапии настроение улетает куда-то в стратосферу. Теперь по финансам. Разовый вход обойдется в 14 рублей. За эти деньги тебе выдают специальную клиентскую карту. И во все следующие разы ты будешь платить уже строго за чистейшее время кайфа по 55 копеек за каждую минуту. Идеальный план, чтобы разбавить серые будни. Ну а наш автодрайв плавно приближается к финалу первого часа. Дело Радиус FM погромче, ведь буквально через несколько треков мы подведем промежуточные итоги. Я сделаю небольшой анонс, что нас ждет в последующие полчаса, а также узнаем прогноз погоды. Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
3: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут!
4: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
6: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Радиус FM. Волна.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Половина шестого на часах в нашей любимой столице. В эфире «Автодрайв». Это Кирилл Громов. Слушай, ну вот мы и перевалили за экватор сегодняшнего вечера. Если ты прямо сейчас стоишь в пробке, тоскливо смотришь на навигатор и думаешь, почему вторник — это еще не пятница, то расслабься. Самое главное, ты уже едешь домой. И с правильной музыкой на Радиус ФМ любая дорога становится короче и веселее. И, кстати, об этой музыке. Ближайшие 10 минут ее будет как раз-таки предостаточно. Послушаем с тобой Purple Disco Machine Kungs Substitution. А также трек «Bones» от Imagine Dragons. И зафиналим этот музыкальный блок тем самым дерзким синглом «Wild» от Альберта Брайта. Ну а также ближайшие полчаса нас ждет интерактив «Кибертрек», так что не переключайся и заодно давай узнаем прогноз погоды от синоптика.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни и, возможен, даже град. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 жары. В Могилеве ночью обещают 18-20, тепла, днем от 29 до 31. В Минске и Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем 30-32 со знаком «плюс». В Гомеле ночью 19-21, днем 31-33 выше нуля. Ну а в Бресте ночью плюс 20, плюс 22, днем 35-37 жары.
0: Реклама.
2: Кондиционеры Хайсенс охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
9: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Gimme, gimme,

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Так, народ, общий сбор. Все, кто сейчас пробирается сквозь вечерний трафик или наконец-то закрыл рабочий ноутбук, прибавляем звук в машинах и наушниках. Прямо сейчас у нас стартует интерактив «Кибертрек». Мой бессменный цифровой напарник, искусственный интеллект, которого зовут и Игорь, снова решил замерить уровень нашей сообразительности. Он уже опубликовал в телеграм-группе «Радиус FM» какую-то картинку, на которой зашифрован определенный известный трек, и этот трек ты точно знаешь, просто по подсказкам на картинке тебе нужно понять исполнителя и название этого трека. Включай интуицию, пиши в комментарии правильное название трека и имя артиста, а также обязательно оставляй номер своего мобильного телефона. Через два трека я к тебе вернусь, с помощью рандомайзера выберу игрока, и, возможно, он сегодня заберет наш классный топовый подарок — беспроводную портативную колонку.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну что, пришло время раскрыть карты, подвести финальную черту под нашей цифровой битвой и узнать, кто сегодня оказался главным кибердетективом столицы. В эфире Автодрайв, у микрофона Кирилл Громов. И прямо сейчас мы определяемся с головоломкой от нашего нейропомощника и Игоря. В телеграм-группе Радиус ФМ развернулась настоящая жара. Комментарии летели с космической скоростью. Но сегодня у нас есть человек, которого выбрал рандомайзер. Этот человек указал правильный вариант ответа. Это Кать. Кать, привет.
2: Привет.
1: Как дела? Рассказывай, что интересного в вечер вторника?
2: Супер круто. Мы сейчас находимся в Березинском заповеднике. И видите, как мы круто проводим время, что даже дозвонились до вас.
1: Белой завистью тебе завидую. А Кирилл на работе. Но тем не менее. Спасибо тебе большое, что согласилась с нами поиграть. Ну, слушай, в любом случае, давай мы прямо сейчас всей Березине и, в принципе, всем нашим слушателям прямо сейчас развеем мифы и расскажем, какой же трек мы зашифровали сегодня в нашей группе в Телеграм.
2: Там это трек «Диверт эгоистка».
1: Абсолютно верно. Громкий аплодисмент специально для тебя. Ну и погнали дальше. Финалочка. Прямо сейчас мы с тобой будем отгадывать трек, но уже в аудиоформате от нашего нейропомощника и Игоря. Он зашифровал какой-то известный трек, перепел его немножечко, синонимично расставил как-то слова. И твоя задача понять, где же спрятан оригинал. Какой оригинал находится под нейрокавером. Договорились?
2: Да, договорились.
1: Давай попробуем. И, Игорь, включай.
3: Загружаю трек.
1: Погнали.
4: Я бросаю, и в небо уплывает зелеными листьями наше давнее лето с телефонными неумными письмами.
1: Ну что, Кать, есть какие-нибудь версии? Что же это за трек может такой спрятан быть от и Игоря?
2: Я даже не могу себе представить. Первый раз, наверное, слышу что-то, ну, что-то похожее, но как-то... Тяжело.
1: Что-то там вот, дам подсказочку небольшую, российская популярная исполнительница, она что-то там отпускает. Отпускает, и у нее улетают листьями.
2: Отпускаю и в небо. Максим, может быть?
1: Может быть. Давай прямо сейчас проверим. И, Игорь, ты что скажешь?
3: И это правильный ответ.
1: Да, действительно, Максим, Егор Крид, это трек «Отпускаю». Кать, тебе самые громкие аплодисменты. Действительно так, поздравляю от всей души. Ну, в принципе, по подсказкам у нас получилось с тобой это сделать. Портативная Bluetooth-колонка твоя. Поздравляю от всей души. Спасибо тебе большое, что поиграла. Ну, а на Радиус FM продолжаем. Самые топовые треки, не переключаемся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
7: Олеся, что такое имба?
8: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
7: А что такое имбово-фруктово?
8: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
9: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
10: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
11: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
12: Семечки из кармана больного никак не давали хирургам приступить к операции.
13: О, жестко.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 6 вечера на часах. Ну что, официально объявляю второй час нашего дорожного приключения открытым в эфире «Автодрайв». У микрофона Кирилл Громов. Так, народ, прямо сейчас делаем глубокий вдох. Вдыхаем весь накопившийся за день рабочий негатив и окончательно расслабляемся. 6 часов вечера во вторник — это тот самый заветный момент, когда даже самые суровые начальники закрывают свои блокноты, а офисные чаты наконец затихают. Если ты все еще крутишь руль в бесконечных столичных заторах, не напрягайся. В ближайшие полчаса будем расслабляться с тобой. Через 3 топовых трека. У нас будет игра «Абракадабра». Я расскажу, как всего за пару кликов в нашей телеге обойти коварные мемные ловушки, угадать таинственный предмет в нашем секретном боксе и забрать главный подарок в эту пятницу — увлажнитель воздуха. Ну а сейчас сделай динамики погромче, мы узнаем самые актуальные новости. В Минске 18 часов. Самые актуальные и свежие события уже подготовил для тебя Рома Савосик. Рома, привет.
2: Привет. Расскажу про первый форум регионов Беларуси и Китая, а также о цене биткоина.
0: В радиусе новостей.
2: Первый форум регионов Беларуси и КНР состоится 1 июля в китайском городе Ланчжоу. Тема форума — объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Он собрал свыше 270 участников из 23 регионов Китая и всех областей Беларуси и Минска. Сегодня уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. Нацбанк Беларуси будет устанавливать курс рубля к новым валютам. Всего в списке почти 50 разных денежных единиц со всего мира. Официальные курсы будут устанавливаться ежемесячно. Как отметили в регуляторе, это должно поспособствовать развитию международного финансового сотрудничества. К линии Сталина в День независимости запустят экспресс-автобусы из Минска. Автобусы будут отправляться от диспетчерской станции Кунцевщины и остановочного пункта «Линия Сталина». Оплата проезда будет производиться по действующему экспрессному пригородному тарифу. В США пассажирский самолет столкнулся с беспилотником. «Мы столкнулись с дроном при развороте. Он ударил нас прямо над кабиной», — рассказал пилот. По информации СМИ, самолет посадили без проблем. Пассажиры безопасно покинули судно. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего. Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов. С момента достижения рекордного максимума в октябре его цена потеряла примерно 50%. Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы возможно дальнейшее снижение криптовалюты. По словам экспертов, криптовалютный рынок вступает в заключительный этап месяца в опасном положении по отношению к биткоину. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 28 копеек. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Так, если твой внутренний навигатор все еще как-то показывает усталость или уныние после рабочего дня, значит, прямо сейчас нужно напрячься и поиграть в нашу игру «Абракадабра». Все просто, заходи в нашу группу официальную, она называется «Радиус ФМ» в Телеграм, подписывайся, находи финальный пост, в котором я изображен вместе с секретным боксом, и в этом боксе мы спрятали какой-то необычный предмет. Тебе в посте сказаны подсказки, обязательно читай их от начала и до конца, оставляй в комментарии правильный ответ, что же мы зашифровали в нашем секретном боксе, и совсем скоро я с помощью рандомайзера выберу одного из пользователей, поиграем, и, возможно, сегодняшний

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Ну что, пока одна половина Минска упорно считает минуты в бесконечных вечерних пробках, вторая уже вовсю прямо сейчас где-то сражается в тренажерных залах, может, в магазинах закупается, мы на Радиус ФМ прямо сейчас с помощью рандомайзера сделали свой выбор. Телефонный звонок улетел в эфир, и на связи у нас сегодня Настя. Настя, привет.
2: Привет.
1: Ну что, Настя, колись, какими делами сегодня занята в этот теплый вечер?
2: Прогуливаюсь в парке Горького.
1: О, это полезное занятие. Я надеюсь, что ты успела закрыть все рабочие дедлайны сегодня. Работала, кстати?
2: Да, я в отпуске.
1: А, еще счастливый человек. Давай ради этого случая тебе прям поаплодирую. Настя, смотри, давай прямо сейчас мы ответим на главный вопрос. Что же мы сегодня зашифровали в нашем секретном боксе в телеграм-группе Радиус ФМ?
2: Комар.
1: Абсолютно верно. Еще раз тебе похлопаем. Ну и прямо сейчас... соберись, потому что давай. Нужно будет прям с первой попытки угадать, в какой паре наушников мы спрятали топовый трек Радиус ФМ. Вчера играл у нас парень по имени Ваня, и Ваня с седьмой попытки угадал. Сегодня у тебя есть все шансы побороть этот результат и вот с первой попытки попытаться угадать, в какой паре наушников от 1 до 7 спрятан наш топовый трек. Прямо сейчас называй цифру.
2: Ну, давай попробуем 7.
1: 7. Мимо. Давай еще.
2: Эх, жаль. Так, ну, может быть, 2.
1: 2.
3: Сомнительно. Ну, окей.
1: Ну, как-то сомнительно. Давай еще подумаем.
2: 4.
1: 4.
4: Эх, ничего, не поняла я.
1: Я тоже не понял, но надо дальше как-то идти. Давай. 3 попытки было.
2: Ну, 1.
5: Бам-бам.
1: Там у нас дедушка Бом-Бом спрятан. К сожалению, не трек. Давай еще попробуем.
2: Может быть, 6?
1: 6. Нет, там крик какой-то спрятан. Давай, давай, соберись, Настя, ну.
2: Давай попробуем
1: 5. Да! В наушниках под номером 5 у нас спрятан трек Вани Дмитриенко «Прятки». И тебе громкие аплодисменты. Ну, с пятой попытки у нас получилось сегодня это сделать. Результат очень хороший по сравнению со вчерашним днем. Ну, и чтобы точно убедиться, что я тебя не обманывал ни в коем случае, что именно в пятых наушниках у нас спрятан трек, у нас есть голосовое сообщение от вчерашнего игрока. Давай его послушаем.
6: Привет, я Ваня, участник игры «Абракадабра», и я прячу трек в наушниках под номером 5.
1: Вот, абсолютно все справедливо, правильно. Поэтому, Настя, будем ждать финала этой недели. Возможно, твой результат пока никто не превзойдет. Будем держать кулачки. Спасибо тебе большое, что поиграла. А я напоминаю, что в эту пятницу у нас на кону в игре «Абракадабра» классный увлажнитель воздуха. Так что не переключайся, будь на волне топовой музыки. Скоро продолжим.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
7: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
8: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
9: Запрошаем на Купальле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
10: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Половина седьмого на часах, в эфире «Автодрайв», и мы продолжаем наш большой вечерний трип. Поздравляю, большая часть этого вторника уже официально позади. Рабочий день полностью капитулировал, а значит, пришло время окончательно расслабиться. Если ты сейчас стоишь в пробке, не переживай, с хорошей музыкой время летит незаметно. Особенно с нашими последующими выходами. Совсем скоро у нас будет выход «Тело в теме». Мы затронем суперактуальную летнюю тему, поговорим о том, как правильно выбрать качественное масло для загара. Ну а также мы с тобой разберем очень классную вещь с маркетплейса. Немножко попозже о ней расскажу в нашем пункте выдачи. Ну а прямо сейчас начнем анонс нашего музыкального плейлиста, который будет сопровождать тебя ближайшие 10 минут. Послушаем Cup Sport и Shaw с треком Only You. Также будет трек Forget You от Fastboy и Topic. Ну и на закуску раньше всех Минелли и ее трек Но перед тем, как сделать звук еще погромче, давай традиционно сверимся с синоптиками. Прямо сейчас узнаем прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и возможен град. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов, днем 28-30 жары. В Могилеве ночью 18-20, днем 29-31. В Минске и Гродно ночью приблизительно 18 градусов, днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью обещают 19-21 выше нуля, днем 31-33 тепла. В Бресте ночью 20-22 со знаком плюс, днем 35-37 градусов жары.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономит.

0: на lato.by.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Реклама.
4: Топ-чарт
5: Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
5: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
5: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
5: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: В эфире «Тело в теме» — место, где мы прокачиваем твои знания о здоровье, стиле и уходе за собой. Лето в самом разгаре, солнце жарит на полную мощность, а значит, пришло время поговорить про безопасный и красивый загар. Как раз вовремя косметологи поделились профессиональными секретами о том, как правильно выбрать качественное масло для загара, чтобы не превратиться в зажаренный уголек. Ну а получить идеальный бронзовый оттенок стоило бы. Запоминай главное правило. Заруби себе на носу. Хорошее масло обязательно должно содержать специальное UV-фильтр, которые создают надежный щит от вредного солнечного излучения. Идеальный вариант — это когда в одном флаконе сочетаются органические и минеральные фильтры, а уровень защиты на этикетке стоит не ниже SPF 30. Также ищи в составе так называемые масла-амоленты. Именно они помогают твоей коже восстанавливать липидный барьер после солнечных ванн. Что еще важно? У качественного продукта должен быть нейтральный pH. На наличие компонентов с молочной кислотой станет огромным плюсом, ведь она поддерживает микробиом кожи. А вот чего в хорошем масле быть точно не должно, так это агрессивных консервантов, этанола и слишком ядреных ароматизаторов. Загораем правильно, делаем все возможное, чтобы завтра мы не были красными. Береги себя. Ну а наш автодрайв плавно мчит навстречу финальному часу этого вечера. Буквально через пару треков мы разберем по винтикам один очень популярный летний гаджет в пункте выдачи. Поговорим про люстру-вентилятор.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Так, это пункт выдачи, место, где мы безжалостно тестируем и разбираем по винтикам самые хайповые гаджеты из твоих любимых маркетплейсов. У микрофона Кирилл Громов, и лето, за окном стабильная жара до плюс 30 и выше, и в голове в этот момент крутится только одна предательская мысль. Ну почему? Почему я не купил нормальный кондиционер весной, пока он стоил адекватных денег? Сейчас ценники на кондеи улетели куда-то в космос, а за их установку мастера просят едва ли не почку. И вот в этот момент отчаяния ты заходишь на ВБ или на Озон и видишь ее. Люстру-вентилятор. Картина обещает тебе альпийскую свежесть, а отзывы делятся строго на два лагеря. О боже, как это гениально! И не покупайте этот кусок дешевого пластика. Сегодня мы разберем это чудо-девайс до последнего шурупа. Стоит ли заказывать и бежать в пункт выдачи, или лучше все-таки по старинке сидеть перед обычным напольным пропеллером. Погнали! Начнем с плюсов. Во-первых, это мощная экономия места и эстетика. Во-вторых, качество свет. Современные модели — это не те жуткие деревянные вертолеты из американских фильмов 90-х. Ну и в-третьих, дистанционное управление там есть. Лежишь на диване, управляешь пультиком и отдыхаешь. Но есть и минусы. Первый из них вот этот люстра-вентилятор, она не охлаждает воздух, она просто его гоняет. Второй минус — сложный монтаж и приличный вес. Если у тебя натяжной потолок, просто так пойти повесить эту люстру вместо старой лампочки не получится. Ну и третий минус — шум. Продавцы сладко пишут в карточке товара, что абсолютно бесшумный мотор, но на первой скорости ок, спать можно. Но на третьей создается полное ощущение, что у тебя в спальне заходит на посадку беспилотник. Так брать или нет? Брать стоит, если у тебя небольшая комната, не брать — если твои окна выходят строго на юг, крыша дома раскаляется, а ты ждешь от люстры эффект холодильника. Ребят, чудес не бывает, копите на кондиционер.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
6: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
7: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
6: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля. В Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
8: Мы говорим вам 4!
9: Да!
6: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
9: Так можно было, да?
6: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 7 вечера на часах. Ну что, мы официально на финишной прямой. В эфире стартует заключительный час автодрайва. У микрофона Кирилл Громов. Слушай, ну экватор недели уже на расстоянии вытянутой руки, а это значит, что начало недели мы с тобой почти пережили. Но давай честно, кто сказал, что яркие эмоции и тусовки нужно откладывать строго именно на пятницу? Мы устроим эту тусу прямо сейчас, потому что у нас впереди классные теки. Послушаем с тобой Набу и Муния с треком «Slow Down». Также покачаемся под Тиесто «Lay Low». Ну и раньше всех в нашем эфире «One and Two» от Алекс Альта и KDDK. Уже предвкушаешь? Я тоже. Так что прибавляй звук на максимум, устраивайся поудобнее в кресле и лови эту волну. Но прежде чем мы запустим наш музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости. Беларуси, 19 часов. Актуальные новости к этому часу тебе расскажет Рома Савосик. Рома, привет.
2: Привет. Расскажу, сколько стоит обучение в белорусских вузах и какой будет погода в первый июльский день.
0: В радиусе новостей.
2: Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета. А белорусский лидер обратил внимание, что молодые специалисты, которые получили соответствующие знания, в рамках совместной образовательной программы будут трудоустроены в Беларуси. Вместе с тем, в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании. Стала известна стоимость обучения в вузах Беларуси на 26-27 учебный год. К примеру, в БГУ единая стоимость для всех специальностей. Дневную форму оценили в почти 3900 рублей в год. Таким образом, БГУ остается одним из самых доступных экономических вузов столицы по стоимости платного обучения. Однако пока стоимость учебы остается неизвестной в БГУ и БНТУ. Эти вузы чаще всего объявляют прайс после проведения вступительной кампании. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на завтра. На большей части территории днем температура должна превысить 30 градусов. Практически по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Как рассказали в Белгидромете, особенно тщательно нужно подготовиться жителям юго-запада страны. Там дневная температура достигнет отметки 35-37 градусов по Цельсию. Вспышка холеры произошла в Судане. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. На данный момент известно о 1000 предполагаемых случаях заболевания, 7 подтвержденных случаях и 117 смертельных исходах. Перемещение населения усугубляет ситуацию. При этом отсутствие безопасности и ограниченный доступ по-прежнему задерживают развертывание групп реагирования и доставку медикаментов и гуманитарной помощи. Бизнесмен Илон Маск вернул себе звание триллионера. Акции компании SpaceX и Tesla выросли, что увеличило его чистый капитал более чем на 65 миллиардов долларов, пишет журнал Forbes. Напомню, ранее в июне состояние известного американского бизнесмена опустилось ниже 1 триллиона долларов. Это произошло с падением цены акций SpaceX. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды, сайт по поиску работы Работа.бай.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия. 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил. 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.
2: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: это фирменный тягучий гипнотический бас, просто невозможно перепутать ни с чем другим. В эфире автодрайва Ignis от электронного кудесника Rampeso. Слушай, а ты знал, что этот трек в свое время буквально перевернул мир танцевальной музыки? Парень по имени Роман Крылов из небольшой российской глубинки взял и фактически изобрел собственный поджанр электронной музыки, который сам же иронично назвал Cloud House. Облачный хаос. Сначала этот трек гремел в интернете в чисто инструментальной версии под странным названием Entertainer, набрал сотни миллионов просмотров, а потом оброс шикарным вокалом, превратился в Ignis, что в переводе с латыни означает «огонь», и окончательно захватил мировые чарты. И, кстати, о пламени, кострах и тому подобном. Раз уж мы заговорили про Ignis, лови забавную новость как раз в тему. В Великобритании на днях прошел ежедневный чемпионат по скоростному розжигу костров среди любителей дикого кемпинга. Участникам выдали абсолютно одинаковый набор сырых дров, огнева и ровно 3 минуты времени. Победил парень, который умудрился развести полноценный костер, на котором закипел чайник всего за 42 секунды. Вот это я понимаю, человек-факел. Надеюсь, на грядущих выходных, когда кто-то из вас заберет наш главный приз, решетку-гриль в утреннем шоу, ты будешь разводить огонь для шашлыков также профессионально и быстро. Но чтобы пикник удался, нужно обязательно свериться с планами небесной канцелярии и узнать прогноз погоды.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни и, возможен, даже град. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 жары. В Могилеве ночью обещают 18-20, тепла, днем от 29 до 31. В Минске и Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем 30-32 со знаком «плюс». В Гомеле ночью 19-21, днем 31-33 выше нуля. Ну а в Бресте ночью плюс 20, плюс 22, днем 35-37 жары.
1: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с партнером тренингового центра развития личности и бизнеса Анжелой Грущенковой разберем изнанку тайм-менеджмента и выясним, как победить внутренний перфекционизм, чтобы освободить время для действительно масштабных целей.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Радиус FM.

0: Ну каков финиш, а? Абсолютный космический межгалактический летящий вайб. В эфире Автодрайва это трек Galaxy от Кунгса, Theophilus London. Слушай, ведь трек чистой воды ностальгическая магия. Ребята умудрились ввязать ультрасовременный танцевальный бит и скрестить его со стилистикой итало-диско прямиком из 80-х. Получилось красиво. Три часа нашего эфира и, в принципе, вечернего музыкального марафона пролетели как одно мгновение. Спасибо тебе, что провел время в компании Radius FM. Мы вместе объезжали минские пробки, тестировали умные зарядки, мысленно ловили хорьков широкими штанинами, что мы только не делали за последние три часа. У микрофона был Кирилл Громов, я прощаюсь с тобой до завтра, встретимся в 10 часов на том же месте, на нашей любимой волне Radius FM, так что не переключайся и до конца этого часа лови не менее топовых исполнителей, которые сделают вечер твоего вторника идеальным. Пока-пока!
1: Автодрайв на Radius FM. Реклама.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: В топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком Gun Gun Gun. Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком Swim. Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь следит за ситуацией на границе с Украиной и не видит намерений или активных военных приготовлений. Об этом заявил замминистра иностранных дел нашей страны. Дипломат также подчеркнул, что если граница будет нарушена, Минск ответит с применением всех доступных средств, и наши украинские соседи об этом прекрасно знают, резюмировал он. Вид пострадавшего при пожаре в Минске здания будет восстановлен. Об этом сообщил представитель Мингорсполкома Александр Черников. Сегодня мы исследуем архивные материалы, чтобы увидеть, как здание выглядело в прошлом, и восстановить его в максимально аутентичном виде. Поэтому вид у здания будет практически тот же, подчеркнул он. В длинные выходные в Минске будут вестись работы по ремонту трамвайных путей. Из-за этого в столице изменится график движения общественного транспорта. Так, например, будет сокращена трасса маршрута номер 3 со стороны ДС Серебрянка до остановки из метро Кабедули. Подробнее со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. Кандидат в президенты Франции предложил расформировать ООН. Жан-Люк Меланшон отметил, что союзы в новых военно-политических форматах с участием Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, а также участие Франции в НАТО не соответствуют национальным интересам страны и ограничивают самостоятельность французской внешней политики. Политик в качестве альтернативы предлагает в дальнейшем создание обновленной системы международного взаимодействия. Розовые фламинго в Кении начали терять яркость окраски из-за изменения условий в местных озерах. Из-за обильных дождей и других природных факторов вода в них становится более пресной, что приводит к сокращению цианобактерий. Это основной источник пищи для птиц. Розовая пигментация перьев фламинго напрямую связана с пищей, которую они потребляют, отмечают эксперты. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM.

0: Слышь, это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с партнером тренингового центра развития личности и бизнеса Анжелой Грущенковой разберем изнанку тайм-менеджмента и выясним, как победить внутренний перфекционизм, чтобы освободить время для действительно масштабных целей.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM.
1: I got everything I wanted. Not what you

Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. Радиус FM.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
4: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. «Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», — отметил глава государства. В Пинске был зафиксирован новый температурный рекорд Беларуси. Там столбики термометров поднялись до плюс 40,4 по Цельсию. Предыдущий максимум держался с 8 августа 2010 года. Тогда в Гомеле воздух прогрелся до плюс 38,9 градусов. Школьные столовые Беларуси откажутся от супов. Акцент в горячем питании сделают на вторые блюда, салаты и напитки. При этом в меню станет больше зелени и полуфабрикатов. Цель Минобразования – перейти к более гибкой модели питания. МЧС и СВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха белорусов. Установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода продолжается. 1 июля на большей части территории температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля, а по юго-западу плюс 35-37 градусов, в связи с чем объявлен красный уровень опасности. Белорусская Ирина Шимонович завершила свое выступление на Уимблдоне в одиночном разряде после первого круга. Для спортсменки это был дебют в одиночном разряде на таком уровне. В 1/64 финала белоруска противостояла Виктории Голубич из Швейцарии и уступила ей по итогам трех сетов 2-6, 6-2, 1-6. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 28 копеек. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома», а подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-527-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Шоу
2: с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Мы привыкли измерять свою успешность количеством задач в календаре и хронической усталостью в конце дня. Однако настоящая эффективность начинается не там, где мы учимся делать все быстрее, а там, где мы, наконец, решаем отдать рутину другим. Сегодня в программе разберем изнанку тайм-менеджмента и выясним, как победить внутренний перфекционизм, чтобы освободить время для действительно масштабных целей. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях партнер тренингового центра развития личности и бизнеса «Мета-лидер» Анжела Грущенкова. Анжела, здравствуйте!
5: Здравствуйте, Анастасия!
4: Расскажите, пожалуйста, вот я многие тренды могу оценить по социальным сетям, но это настолько нереалистичная выборка, настолько она преломленная, измененная, идеализированная, что, возможно, я думаю, что это не совсем правда. Вот расскажите, как вот сейчас, если мы оцениваем корпоративную культуру, бизнес, до сих пор модно быть уставшим и ничего не успевать? Или это все-таки трансформируется, какое-то отношение к work-life balance, к продуктивности такой, чтобы не лишь бы успеть, лишь бы что и побыстрее, а действительно важное, стратегическое, смотрим только вперед, не размениваемся на мелкие задачи?
5: Ну, знаете, вопрос хороший, но я бы исходила из того, что не руководствоваться не тем, как нужно, да, как модно, а как вам подходит, как вы себя чувствуете, исходя из того, что вы имеете или кем вы являетесь. Это относится и к управлению временем. И если говорить о моде, то мне все-таки кажется, что сейчас тренд на свободное время. Mm-hmm. Не на усталость, а на свободное время. Если еще 10 лет назад было в моде достигать, достигаторство, и если ты с утра до вечера занят, если ты 24/7 работаешь, пашешь, да, то тогда ты успешный человек. Сейчас, мне кажется, все меняется, и чем больше у тебя свободного времени, при этом, если ты себя чувствуешь ок, да, то тогда ты успешен.
4: Скажите, вот если обращаются с проблемой, как это чаще всего проблема звучит? Это переработки, то есть стараемся уже в плотный график впихнуть невпихуемое, прокрастинация или наоборот вообще не знает человек, что такое планирование, нету навыков, нету стратегии?
5: Ну, я бы сказала, что это такая триада самых распространенных запросов. Да? Mm-hmm. У кого-то кто-то прокрастинирует, кому-то не хватает времени, а кто-то чувствует себя как белка в колесе. И, по сути, корень здесь один. Это неумение управлять своим временем. Ну, не просто неумение управлять своим временем, а неумение ставить перед собой цели. Да, если говорить о критериально-целевом мышлении человека, которое является фундаментом его успешности, то мы должны понимать, какие задачи перед нами стоят, каким будет хороший результат, и уметь правильно распределять время на эти задачи. И вот если говорить о прокрастинации, то мне кажется, что чаще всего ее корень в том, что человек не понимает смысла стоящей перед ним задачи. А у нас есть такая часть нашего сознания, это бессознательное, да, есть сознание, и это всего лишь 8-10%, да, вот той информации, которую мы перерабатываем. И есть наше бессознательное, которое может быть либо нашим помощником, либо нашим тормозом. Нами управляет то, что мы не осознаем. И вот для того, чтобы подключить ресурсы бессознательного и сделать его помощником, нам нужно понимать, зачем нам это нужно. Да? И если перед нами огромная задача, то желательно разделить ее на такие простые и понятные части, чтобы очень легко и просто ее выполнить.
4: Скажите, пожалуйста, почему для руководителей, специалистов может быть физически сложно, психологически сложно отдавать свои задачи? Ну, так скажем, делегировать. Что за этим стоит? Это страх потери контроля, перфекционизм, ощущение стать ненужным каким-то, покинутым. Сейчас все там все само-само закрутится. Я тут зачем? Я не смогу потом взять контроль в свои руки. Расскажите, может быть, что-то тут еще? Какие-то подводные камни?
5: Да, на самом деле здесь корни уходят глубоко в психологию. Руководитель — это тоже человек, но есть такое понятие идентичность. Да, идентичность — такой достаточно высокий нейрологический уровень, который управляет человеком. И вот с уровня этой идентичности, да, мы говорим о потере, да, если или некоторые руководители приравнивают это к потере идентичности. То есть если я отдаю задачи свои, да, и без меня могут справиться, то зачем я? Да, идет как бы такое внутреннее обесценивание, возникает внутренний конфликт. Хотя говорят, что хороший руководитель – это тот руководитель, который может уехать в отпуск, да, на 30 дней, на 45 дней, а все, компания будет работать точно так же хорошо. Это значит, он всех обучил, это значит, он делегировал, это значит, процессы поставлены. Но, к сожалению, с нашим внутренним миром не поспоришь. И во внутреннем мире происходят внутренние конфликты.
4: То есть это дорога, в первую очередь, к психологу?
5: Ну, мне кажется, вообще в современном мире иметь своего психолога — это так же, как иметь своего доктора, парикмахера, мастера по маникюру.
4: Расскажите, пожалуйста, как правильно определить момент, когда, ну, уже не справляется сам по себе человек? Потому что, ну, допустим, если вот мы представляем, пофантазируем немножко, да, фирму, то есть очевидно, да, что один человек не может вести бухучет, заниматься юридическими вопросами, закупками и так далее. Но вот, допустим, мы возьмем пример, когда, ну, человек уже переходит от стадии «я сам работаю на себя», уже какое-то небольшое дело, да, он блогер, допустим, у него там куча каких-то взаимодействий, контрактов, съемки, ну, неважно. И уже вот с этой вот операционкой сложно справляться. Вот как определить вот этот вот момент, или руководитель, да, вот без секретаря, все сам, все сам, все сам, критический какой-то момент, наверное, должен наступить, что нужно либо расширять команду, уже есть ассистент, но тоже мы разрослись и в пуле наших задач, обязанностей и так далее. Вот чтобы не выгореть, чтобы не выгорел ваш единственный ассистент, на которого все тоже возложили, всю операционку. Вот расскажите, как это должно выглядеть.
5: Угу. Ну, для меня, как для бизнес-психолога, наверное, такой самый яркий маркер – это состояние. Да, состояние и чувство человека. То есть если и маркеры такие лингвистические, если человек говорит: «Я чувствую себя как белка в колесе, я ничего не успеваю», да, это повод задуматься о том, что же происходит в компании, как поставлены процессы. Если говорить языком цифр, то, наверное, когда час рабочего времени, который я могу делегировать на рынок, стоит дешевле, чем мое время. Вообще задача руководителя — заниматься стратегическим развитием, понимать, где твоя компания должна оказаться там через 5 лет, через год, и ставить перед сотрудниками такие задачи, которые будут вести эту компанию туда, где вот светлое будущее, которое ты увидел и спланировал.
4: А можно считать тоже вот таким маркером тревожным, как вот в фильмах показывают, в том же «Дьявол носит Прада», когда уже настолько сильно страдают все сферы жизни, помимо работы, ты просыпаешься, у тебя первая там мысль, а не написал ли кто, в выходной тоже постоянно там взгляд косой на телефон, на уведомление, что может там что-то случилось, может что-то не так пошло, может быть, может быть.
5: Да, да, у нас бывают такие перекосы, перегибы, а важно помнить, что жизнь, она складывается из разных сфер, и мы говорим про экологичность, да, или про баланс вот этих сфер. И, то есть, наша работа — это одна из, условно, да, хотя бы 8 базовых осознаваемых, которым человек должен уделять внимание для того, чтобы чувствовать себя внутренне гармоничным, счастливым.
4: Расскажите, пожалуйста, где пролегает та самая эффективная, объективная грань между тем, что мы делегируем заслуженно вполне, да, результат контролируем, выполнение тоже где-то мы можем проверить, и просто спихиванием задач на других. Просто вот на самотек пустили, повесили, хотя, возможно, это даже в вашей большей юрисдикции.
5: Ну, тут, наверное, палка о двух концах, да? Мы можем назвать делегированием, ну, якобы, да, мы передали задачи какому-то человеку, но висим у него над душой. И это, конечно же, не будет делегированием, когда мы контролируем каждый его шаг, когда мы притираемся. И другая сторона медали – это, наверное, такой сброс, да, или спихивание. На вот тебе эти задачи, делай как хочешь, разбирайся. Потом человек приходит с каким-то результатом, а я как руководитель недовольна. Да, ты сделал все не так, и вот снова тогда возникают вот эти установки и убеждения, которые только подкрепляются, что не на кого положиться, лучше сделать самому, чем делегировать эту задачу кому-то. На самом деле, хороший руководитель, он умеет правильно ставить задачи и умеет синхронизироваться в момент постановки задачи со своим сотрудником. Как ты понял задачу? Правильно ли мы друг друга понимаем? Ты можешь задать сейчас вопросы, мы можем уточнить. Ну и обязательно внутри процесса

0: дробление слона. Даже есть целая книжка, которому это посвящена. Почему я знаю про эту методику? Потому что есть проблемы с прокрастинацией. Вот всем, у кого есть, кто боится своих больших слонов, больших задач, рекомендуется дробить на маленьких слонят. Расскажите, какие самые эффективные есть методы? Кому они больше подходят? Сотрудникам? Может быть, есть конкретные, которые... Руководителям обязательно нужно взять себе на заметку. И, может быть, есть такие, которые уже себя изжили, и не рекомендуете никому использовать.
1: Ну, на самом деле, все инструменты подбирает каждый под себя. Раз они появились, значит, они имеют какой-то смысл. Но если говорить о классике, то, конечно, это матрица Эйзенхауэра, когда мы приоритизируем задачи, а это одно из важных условий вообще управления временем. Да, задачи бывают срочные, важные, несрочные.
0: Это мы представляем с вами сейчас квадратик, который поделен на 4 квадратика.
1: Да, да? Если лист бумаги разделить на 4 части, в правом верхнем, ну, и есть ось координат, и, соответственно, по горизонтальной оси мы будем иметь в виду время, там, где у нас есть задачи срочные и несрочные, а по вертикальной оси важность, важные и неважные. Так вот, важные или срочные задачи мы решаем каждый день. И называется это тушением пожаров. Да, это те задачи, которые мы просто не можем отложить. Но есть еще задачи несрочные, но очень важные. И это на самом деле наши цели, наши мечты, то, чего мы очень хотим, но то, до чего у нас никогда не доходят руки. Поэтому очень важно помнить об этих задачах и осознанно включать их в свои еженедельные планы, ежедневные планы. На самом деле важно не сколько ты задач решил, да, то есть некоторые там составляют вот эти вот туду-листы и потом ставят галочки. Чем больше этих галочек, тем якобы лучше я буду себя
0: чувствовать. Да, открыл вкладку, закрыл вкладку, уже две галочки.
1: Да, уже две галочки. На самом деле это самообман. Лучше решить 3 задачи вместо 100, да, в день, но главное, чтобы эти 3 задачи соответствовали вашим стратегическим целям, чтобы они что-то меняли в вашей жизни. Вообще так рекомендуется, ну, все время сверять, когда еженедельное планирование, то есть вот включать туда несрочные, но важные задачи, да, вот какие там 3 задачи я могу решить на этой неделе, какая 1 задача у меня будет приоритетной на этой неделе. Это не значит, что мы не делаем кучу мелочей, а это значит, что мы все-таки медленно и постепенно двигаемся вперед вот к своим очень важным целям. Ну, конечно же, важно помнить о поглотителях времени. Это те маленькие задачечки, которые занимают все наше время и которые дают нам легкий дофамин. И наш мозг чувствует себя победителем. Я такой, молодец, но я же это сделал, это сделал, это сделал. А если разобраться по факту, то насколько тебе вообще нужна была эта задача? К чему она тебя ведет? Зачем? Зачем? Зачем? Такой ключевой вопрос вообще нашей жизни. Зачем? Зачем? Зачем? А еще мы часто выполняем задачи, которые не важные, но срочные. И вот их как раз нужно делегировать. Да? То есть вот она для меня вообще никакой важности не представляет, и для этого могут быть ассистенты, помощники. Такие задачи вот стоит раздавать сотрудникам. Ну и, конечно же, помнить про классическое правило Парето, да, то есть 20 на 80. То есть 80% усилий дают 20% результата. И наоборот, да, соответственно, 20% усилий могут дать 80% результата. И это как раз про выбор тех задач, которые мы берем в исполнение. То есть рассматривать, зачем, к чему она приведет, как она соответствует моим стратегическим целям. Ну, я рекомендую ежедневное подведение итогов, да, что я сегодня сделал, к чему меня это привело, то есть какие задачи мне нужно решить завтра для того, чтобы. И вот это для того, чтобы тоже про осознанность. То есть зачем я это делаю, как это меня продвигает к моим большим целям. Ну и важно помнить, что каждая задача занимает столько времени, сколько на нее отведено. Да, иногда мы слишком много времени отводим на решение какой-то задачи, и тогда она как бы растекается, размазывается, и мы чувствуем себя неэффективными. Поэтому такое четкое планирование, как планировать, там, можно через фотографию рабочего дня, да, просто сначала несколько дней понаблюдать за собой, позаписывать все ваши действия, и потом как раз их разделить и на поглотителей, вы увидите, сколько времени вот есть вот у этих пожирателей, поглотителей,

0: и от них просто тоже осознанно избавиться. Ну, есть такие веселые вещи, да, которые хорошо запоминаются. Съешь лягушку на завтрак, да, говорят, вот выполни с утра ту задачу, которая доставляет тебе наибольший дискомфорт, и она перестанет вот издавать вот эти лягушачьи звуки в течение всего дня, потому что вот эта нерешенная задача будет отнимать много энергии. Мне лично очень нравится такое правило: если на что-то можно сделать за 2 минуты, сделай это в ближайшие 2 минуты. Это про неоткладывание. Да, вот пришла в голову какая-то мысль, например, вот нужно позвонить. Ну, вот нужно сейчас взять и позвонить, потому что потом ты это забудешь, и эта мысль так же уйдет, как и пришла.
1: Давайте немножко конкретизируем, что вообще стоит понимать под стратегическими задачами в бизнесе, может быть, в личной карьере человека?
0: Ну, в любом случае, это про сроки, да, это когда я как человек или я как руководитель или компания понимает, куда она хотела бы прийти, там, через 10 лет, через 5 лет, через год. Если мы говорим про бизнес, то это ежегодное стратегическое планирование, да, есть видение у компании, есть миссия у компании, и наши ежегодные планы должны нас туда продвигать. Точно так же про жизнь человека. На самом деле она слишком коротка, чтобы не знать, куда я иду. Но это про тех людей, которые уже доросли до этого. И когда мне говорят, что сейчас в современном мире невозможно планировать, все так изменчиво, да, это так. Но есть специальные технологии. Представьте, где вы хотели быть в конце вашей жизни, да, когда вам 90 лет. Представьте, как будет выглядеть ваш идеальный день. И это все поможет вам вообще, ну, понять, кто вы, про что вы и куда вы идете. И тогда, опять-таки, у вас появятся вот эти несрочные, но важные цели. Да, цели, цели жизни. Ну, это, может быть, звучит несколько высокопарно, но, тем не менее, если у человека есть цель большая, глобальная, то у него появляется смысл каждого дня. Ему хочется просыпаться, потому что, просыпаясь, он понимает, что он сегодня что-то может сделать в этом направлении. И тогда, вот как вы правильно, Анастасия, заметили, вот появляется вот тот слон, которого просто можно резать на куски, и вам все время будет чем заняться. На самом деле вот эти все депрессии, и это от того, что, ну, люди теряются, ну, теряют смысл, у них их нет, а их или они их ищут всю жизнь, да? А на самом деле их можно просто создавать. Смысл каждого дня.
1: Расскажите, что такое ловушка освободившегося времени? Вот я так представляю, что это вот мы все-таки взяли себя в руки, делегировали, особенно, как мы уже выразились, операционку, тушение пожаров или срочные, но не важные. Но при этом все равно свободное время не идет на важные задачи. Опять хочется схватиться за какой-то дофаминчик, допустим, тоже за какую-то операционку. Или там, я не знаю, погрузиться слишком сильно в мечтание. Вот какой я молодец, я делегировал. Ну точно, в 90 лет я буду на своей вилле на побережье. То есть, опять-таки, не заниматься важными вещами. Расскажите, как выйти из этой ловушки?
0: Да, это действительно ловушка, вы это правильно заметили. И если позволите, вот есть такая поговорка, да, света места пусто не бывает. То есть как только мы освободили место, да, для, ну, вот вопрос ключевой, для чего мы его освободили? Нам нужно его занять чем-то, потому что если не займем его мы осознанно, то наш мозг его быстренько займет вот этим легким дофаминчиком, да, он начнет там скроллить ленту, да, он найдет чем заняться, потому что он привык куда-то бежать. Поэтому нам нужно осознанно поставить туда какую-то другую задачу. Ну и, наверное, сейчас для многих будет секрет, туда можно поставить отдых, если вы давно не отдыхали. Да, отдых тоже важно планировать. И даже есть такой лайфхак для тех людей, которые чувствуют себя как белка в колесе. Очень важно начинать планирование там, недели или дня именно с отдыха, а уже остальное время отдавать каким-то четким рабочим задачам.
1: Думали про приятное? Да, можно потом и про задачу.
0: Да, когда мозг знает, что у него есть это, что у него это никто не отбирает, и что наступит обед и приятная встреча с подругой, или наступит вечер, и я пойду в театр. Да, то есть он с удовольствием остальное время расходует, ну, эффективно, так скажем.
1: Скажите, какие основные критерии, что система управления временем выстроена правильно в целой компании, либо у конкретного человека? Вот как вообще измерить эту эффективность кофемер?
0: Угу. Ну, наверное, если брать отдельно взятого человека, то, конечно же, это состояние, да, как я уже говорила, маркер, то есть как я себя чувствую. Вот если я внутри спокоен, если есть ощущение, что я все успеваю, все окей, это все очень субъективно. Ну, если говорить в компании, то как решаются задачи стратегические? Опять-таки, можно делать много, бесконечное количество дел, которые не будут приводить к результату. То есть как действия приводят к намеченному результату.
1: Вот давайте тогда уже в завершении программы поставим точку в личной эффективности. Вот мы сейчас с вами проговорили, да, что если человек чувствует себя спокойно, а как чувствовать себя спокойно, как сохранить вот этот вот баланс, что мы, с одной стороны, и закрываем задачи по мере возможности, но при этом у нас ментальное здоровье тоже балансирует не на грани, с ним все нормально. То есть, чтобы не сойти с ума, не закрутиться, как белка в колесе, и не пытаться оптимизировать там каждую минутку, что ну вот мы выделили на отдых только полчаса, все, дальше побежали.
0: Угу. Вы знаете, есть такое понятие рычага, да, и опять-таки это количество задач. Когда мы говорим про рычаг, мы говорим о качестве. Да, качество предполагает сделать какие-то 2-3 задачи, которые серьезно сдвинут систему с намеченного места. И, конечно же, в направлении какого-то результата. Это системный подход, и на самом деле этому можно обучаться. Да? Нас никто этому никогда не учил, а это всего лишь уровень навыков и способностей. То есть, развивая этот уровень, мы будем чувствовать себя гораздо комфортнее в этой жизни. На эту тему есть очень много книг, да, очень много подкастов, поэтому просто поинтересуйтесь, много информации, ищите ту, которая вам подойдет.
1: А на сегодня это все. В гостях у меня была партнер тренингового центра развития личности и бизнеса «Мета-лидер» Анжела Грущенкова. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале «Радиус FM» проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на «Радиус FM». Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на «Радиус FM». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топов.

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Игорь. Он ждал отпуск несколько месяцев. Выгорел, устал, мечтал выспаться и просто выдохнуть. И вот отпуск начался. Но вместо облегчения – странное напряжение. Он просыпался и не понимал, что делать. Пытался правильно отдыхать. Листал телефон, раздражался, уставал и злился на себя. Почему мне нехорошо? Отпуск был, а отдыха нет.
3: Не понимаю. Человек свободен, ничего не должен. Почему он не может просто расслабиться?
2: Потому что отдых – это навык, а не кнопка. Если долго жить в режиме напряжения, мозг привыкает к скорости, задачам и контролю. И когда все это резко исчезает, возникает пустота и тревога. Как будто выключили шум, и стало непривычно тихо.
3: То есть человек ждал отдыха, а попал в незнакомое состояние?
2: Так и есть. Есть еще одна причина. Установка «отпуск должен быть полезным». Игорь пытался выспаться, сходить в спортзал, прочитать книги, встретиться с друзьями, посмотреть город и незаметно превратил отдых в список задач.
3: То есть поменял рабочий план на план отдыха?
2: Да, и третья ловушка – отсутствие контакта с собой. Когда человек долго игнорирует свои потребности, он перестает чувствовать, чего хочет. И в отпуске это проявляется. Вроде есть время, а желания не ясны. Отсюда ощущение «мне ничего не хочется» или «все не то».
3: То есть проблема не в отпуске, а в том, что человек разучился себя слышать.
2: Точно. Поэтому, во-первых, дай себе время на переключение. Первые дни отпуска могут быть странными. Это нормально. Во-вторых, убирай давление, надо отдыхать правильно. Нет правильного отдыха, есть подходящий именно тебе. В-третьих, начни с простого. Сон, еда, прогулки. Базовые вещи восстанавливают сильнее, чем насыщенные планы.
3: То есть отдых – это не когда все успел, а когда начал чувствовать себя.
2: Да, мы устаем не только от дел, но и от постоянного напряжения внутри. И иногда настоящий отпуск начинается не с билетов и отеля, а с разрешения наконец-то никуда не спешить и быть в контакте с собой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенда.
3: Play on the legend level.
4: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды представителям различных сфер. По поручению президента награду достойны работники промышленности, образования, культуры, спорта, социальной сферы, газовой службы и государственные служащие. Обращаясь к лауреатам, Александр Турчин отметил, что каждый из них вносит вклад в развитие страны, а государственные награды – это признание многолетнего добросовестного труда и высокой личной ответственности. Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации ко Дню независимости. Акция состоится 2 июля и будет рассчитана на малообеспеченных граждан. В первой половине дня адвокаты всех территориальных коллегий бесплатно проконсультируют по правовым вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим изучения документов. Информацию о времени и местах проведения акции можно найти на сайтах и в социальных сетях коллегии адвокатов. Службы «Одно окно» в Минске планируют перенести в торговые центры. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Предполагается, что вместе с ними там будут работать и расчетно-справочные центры. По мнению городских властей, это позволит жителям получать необходимые административные услуги в одном месте, совмещая их с повседневными покупками. Новый премьер-министр утвержден в Литве. Им стал лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкевичус. За его кандидатуру проголосовали 80 парламентариев, 28 депутатов были против, а еще двое воздержались. Синкевичус стал третьим по счету премьером с осени 2024 года, когда в Литве прошли парламентские выборы. Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов. С момента достижения рекордного максимума в октябре его цена потеряла примерно 50%. Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы возможно дальнейшее снижение криптовалюты. По словам экспертов, криптовалютный рынок вступает в заключительный этап месяца в опасном положении по отношению к биткоину. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости о погоде далее. В Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-900-2077-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Реклама.
5: Хочешь умную колонку?
6: Да!
5: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире искусственного интеллекта есть проблема, которая может сделать даже самую дорогую нейросеть абсолютно бесполезной. Она называется переобучением. Что это такое и как она связана с реальными людьми, сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
1: Представь, что ты учишь компьютер узнавать собак по фотографиям, но все собаки на твоих снимках — это белые пушистые самоеды на снегу. И нейросеть запомнит эти детали слишком буквально, и когда ты покажешь ей черную таксу на зеленой траве, компьютер скажет: это не собака. Он переобучился на конкретных примерах из прошлого и зазубрил старые картинки вместо того, чтобы понять саму суть того, как выглядит собака. И в жизни мы постоянно совершаем эту же ошибку. Мы переобучаемся на своем прошлом опыте, на старых обидах, прошлых неудачных отношениях или бывших проектах. Мы берем этот жесткий шаблон и пытаемся наложить его на совершенно новые ситуации и новых людей. Мы заранее ждем подвоха или провала просто потому, что так было когда-то давно.
0: Технодзен.
1: Так вот, мой совет тебе на сегодня такой. Не позволяй прошлому переобучать твой разум. Опыт — это хорошая штука, но только когда он помогает понимать суть, а не заставляет зубрить старые страхи. Сделай глубокий вдох и посмотри на свой сегодняшний день как на новую чистую выборку данных. Дай миру шанс удивить тебя, не накладывая на него старые фильтры.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Радио СФМ о погоде.
5: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 18-20, днем 29-31 выше нуля, в Минске и Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем 31-33 тепла, в Бресте ночью плюс 20-22, днем 35-37 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: И

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

0: Пусть компания по телефону плюс 375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Maxline. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Радиус FM.
1: Raise your vibes.
2: Right there, well.
1: Well, the world.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус FM о погоде.
1: В Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.

radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.